0: Ленин и Райтраум.
1: Короче, компик вчера собирал. Я так еще понял, я заказывал доставку курьером, но курьер все не находился и не находился. Причем я не типа на ПВЗ заказал и потом курьера вызвал, а сразу курьером. Но там так или иначе все равно вначале приезжает на ПВЗ, который у тебя рядом. И, короче, нет смысла, ну, не влияет роль стоимость твоей посылки на то, как быстро найдется курьер или приедет. Потому что там у меня заказ был там на 100 с чем-то тысяч, и все равно курьер вообще не торопился. То есть он должен был привезти в субботу утром. Всю субботу ничего не было, потом в воскресенье утро ничего не было, и в итоге в воскресенье днем я просто сам пошел на ПВЗ и забрал, потому что не было никакого смысла уже ждать. Сколько можно ждать? Ну и собирал вчера полдня, комп весь мокрый, и не дособрал даже, я тебе говорю. Раньше просто провод воткнул, провод это все, и ты уже играешь в Quake 3 Arena, а сейчас нет.
2: И что там, какие там подводные камни?
1: Да там подводные камни, во-первых, что тебе миллион проводов надо между собой, чтобы они, во-первых, красиво лежали, потом разобраться, это куда подключать все. В-третьих, обязательно что-нибудь куда-нибудь не будет влезать, что-нибудь ты не сможешь нормально закрепить. Вот мне там надо, сегодня я заказал какую-то штуку, чтобы дособрать. Короче, там просто... Ой, нет. Ну, это приятные хлопоты, но... Типа шкаф какой-нибудь собрать сильно проще, чем комп. Современный, там, с водяным охлаждением и так далее. Вот. Даже, ну, типа, ты смотришь YouTube, плюс-минус понимаешь, но что-нибудь где-нибудь у тебя не так будет, короче.
2: Понятно, понятно. И этим ты занимался вчера весь день.
1: Весь день почти. И сегодня буду.

0: Ух, где я был, мужики, в магазине автозапчасти на Белинского 2А. Я все для своей джили подобрал, а друг для своей иномарки. А чего в наличии не было, заказали. Магазин автозапчасти на Белинского 2А. Зеленая полоса с запчастями. Напротив авторынка. Телефон МТС 696-88-00.
1: Реклама на радио МТС 7-436-436.

0: Тишина немножечко. Поехали.
1: Один плюс один.
0: Я не с ума сошел, это была детская минутка.
2: Да, все нормально. Детская минутка.
0: Для тех, кто не в курсе.
2: И я тоже не с ума сошел. Я вот пришел с контейнером, в котором у меня оладушки.
0: Вернулась эпоха судочков.
2: Да.
0: Нет, да, оладушки там... сам готовил?
2: Нет. Угу. Там просто выстраивается очередь для компаний новых, которые хотят, ну, вот это вот регулярное питание привозить на бартерной основе.
0: Она практически уже скоро из космоса будет видна, эта очередь, да?
2: Да, там уже, но я вот просто пока выбираю еду. Лучшие варианты какие-то, угу. Потому что там одни предлагают такие условия, другие.
0: И одни
2: вот
0: выгоднее других просто, не знаю,
2: да,
0: что и выбрать.
2: Я только, конечно, вот, я соглашаюсь на вторые, говорю, вот там мне такие предложили, они такие, а, так мы тогда вот такой, и, угу. Ну, короче, там вообще такая конкуренция жесткая.
0: Но, тем не менее, местечко
2: тем не
0: еще
2: менее,
0: вакантно.
2: Да, предлагайте, может, у вас есть хороший вариант, а пока вот контейнер и в нем оладушки.
0: Так, оладушки какие? Они чуть-чуть сладенькие, они какие-нибудь там с ванилью.
2: Да,
0: там
2: такие просто, ну, на
0: ладно,
2: скорую руку.
0: Один.
2: Да, это малая готовила.
0: Один остался?
2: Они не как, да, они не, это просто обычные оладушки, хорошо, тоненькие, на скорую руку такие, знаешь, которые просто по-быстрому перекусить.
0: Ребятушки, будьте оладушек, это самое, я вот вас угощаю.
2: Маленькие, вполне вкусные оладушки,
0: ам,
2: нормальные.
0: Ам. Я вас. Из магнитолы рука высовывается, видите, в гранте, это моя.
2: На масле, нормальные оладушки.
0: Ну, хорошие оладушки. Нормально. А ты как любишь это, со сметанкой?
2: Со сметанкой, конечно.
0: С чайком или с чем? С кофейком?
2: Блин, я бы, честно говоря, сейчас ряженки какой-нибудь всадил бы. Вот ряженку люблю. Ну вот именно сейчас почему-то ряженки хочется. Вот такой вот, чтобы я прям...
0: Что миллион лет вообще не было этого напитка в жизни.
2: Да, но...
0: А уж ты... про снежок я вообще молчу.
2: А про ацидофилин?
0: Ацидофилин?
2: Не было у тебя?
0: Не было. Звучит, конечно, зловеще.
2: Ацидофилин это называлось. Это как, типа, кефир с какими-то был добавками. Набери, да, было такое. Я вот, я помню это из детства.
0: Ну, звучит как будто, да. Саня, две ампулы ацидофилина в калине.
2: Да.
0: Сквашивание молока с использованием специальной закваски, в состав которой входят ацидофильные лактобактерии.
2: Ага.
0: Также существует. Так,
2: а картинки нажми, там есть это, вот эта вот баночка ацидофилина? Во-во-во, вот она. Что, реально не было у вас?
0: Реально, нет, не было.
2: Я помню, в Питере постоянно было. А еще мацони. Но, кстати говоря, мацони это такая, я как понял, южная тема, потому что я мацони первый раз увидел только в южных регионах. Я никогда там в Питере раньше не видел.
0: Слушай, ну да, это на Кавказе. А вот ацидофилин действительно есть. А вот снежок, я посмотрел, это тоже кисломолочный напиток, там путем особого сквашивания, ага, получаемый. Один напиток они решили назвать как-то так, ну, инфантильно, то есть снежок. А другие, нет, все, хватит нам детского сада, давайте уравновесим ацидофилин.
2: А бифидок еще был, помнишь?
0: О, вот, точно, я пытался вспомнить. Бифидок прям активно. Я вот вырос на бифидке.
2: Он, наверное, тоже называется как-нибудь бифидофилин. 100%.
0: А любовь к нему бифидофилия получила?
2: Бифидофилия, да.
0: Ясно. А что, а куда бифидок пропал?
2: Ну, мне кажется, они где-то есть, просто в каких-то нишевых магазинах, знаешь.
0: Каких? Все для любителей кисломолочки.
2: Да.
0: Бифидок, кисломолочка, обогащенные бифидобактериями. Зизи. Изначально название было коммерческим, но сейчас используется как нарицательное.
2: Ага.
0: А, то есть это типа как с ксероксом, да, получается?
2: А в чем разница-то от обычного кефира?
0: Написано кефир, обогащенный бифидобактериями. Тут кефир обычный, он там не сильно богатый, такой, ну, средний. Там,
2: ну, обычный,
0: него,
2: да.
0: Логан у него есть, там, квартира, там от мамы досталась, а здесь это обогащенный бифидобактериями, ага, бифидо. Вы что, народ,
2: смотри, это как с ураном, бифидо? Он может быть тоже обычный, а может быть обогащенный.
0: Да.
2: Тоже бифидобактериями.
0: Да.
2: Кисломолочный уран. Ну.
0: Да.
2: Да.
0: Да. Сейчас, подожди, еще что-нибудь поговори.
2: Это такой, выпил его и весь светишься от удовольствия.
0: Блин, еще что-нибудь поговори. Еще,
2: ну,
0: что-нибудь,
2: и, допустим.
1: Все. Один плюс один. Калинин и Райтраум.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт Ворше» приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Требуются работники на сортировку лома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09.
1: Лирик. О май лав.
4: Заходи без причин.

0: маленькая жизнь.
1: Чемодан, вокзал,
2: радио, скиф.
1: Поехали!
3: 1+1. Калинин и Райтраум.
4: А я пошел заниматься самообразованием и смотреть, типа, самые необычные кисломолочные продукты планеты. И вот в глаза бросилось. Это продукт, молочный продукт из Хакасии. Пызык бремя называется. Представляет собой спрессованные молочные пенки. Заляж, типа, считается крутым десертом. А в какой момент люди подумали, вот молоко прокисло, и они такие что-то попили. О, блин, прикольно. Назовем это, типа, там, что... Как-то там, не знаю, кефир, например. Или там сделаем из него оладушки.
5: Угу. Ну, раньше же вообще не выливали молоко. Типа, молоко стухло, все тогда, это как его... Ну, делаем блинчики.
4: А как они
5: не
4: так?
5: Не было такого.
4: А как так вот придумали вот блинчики? Это просто уронили на сковородку, что там? А блинчики из чего делаются?
5: Из теста.
4: Теста. А тесто делается из...
5: Из хлеба.
4: Из хлеба. А хлеб делается из теста.
5: Из ржи.
4: Из ржи.
5: Да.
4: Не ржи.
5: Ну вот я, кстати, задумался в какой-то момент. Вот сказка «Колобок», да?
4: Так.
5: Там, получается, бабка по сусекам поскребла. Вот это вот все, муку, видимо, там где-то на это насобирала и слепила колобка.
4: Так.
5: Ну, то есть, получается же, его есть-то все равно нельзя было. Ну, потому что там, наверное, какая-то пыль была вот с мукой, там вот эти какие-то грязь, там окурки.
4: Волосы.
5: Ну, да.
4: Окурки. Потому что бабка курила много.
5: Ну, да. И, ну, набрала муки какой-то, и вот и колобка слепила. Может, поэтому он так плохо из себя повел в какой-то момент? Потому что он был не из муки первого сорта. Не, он не вышел такой колобок, как выпускник Гарварда, знаешь, родился и покатился сразу же всем на удовольствие. А вот он такой вот дерзкий оказался.
4: Да, она вот там написано: по коробу поскребла, по сусеку помела.
5: Да.
4: Как-то она еще, да, и как-то чем-то мела,
5: вот,
4: чтобы собрать.
5: Вот и собрала. Я еще, знаешь, что подумал? Вот смотри: колобок, кологривый. Никита Кологривый мог бы играть роль Колобка в экранизации мультика. А знаешь почему?
4: Почему?
5: Потому что, ну, что Колобок, что Никита Кологривый, они же вначале как-то радовали всех, а потом что-то...
4: Да нет, это тебе так кажется. Да? Кологривый сейчас там радует всех.
5: Тоже радует
4: да,
5: всех?
4: Да, да, да.
5: Но в какой-то момент был период,
4: тоже
5: когда...
4: Ну, да, чуть-чуть
5: был
4: там
5: период,
4: был
5: когда... Да, ну и у Колобка тоже был такой период. Но вот Колобок не смог дальше как-то реабилитироваться, потому что его, блин, съела лиса.
4: На этом и закончим.
5: Да.
3: Утреннее шоу «1+1». Ольга Серябкина. «Бывало и лучше».

0: короче, рассказываем о поездке. Конкретно не о том, что там происходило, а по дороге туда и по дороге обратно. Я, конечно, сильно офигел сервиса. Ну, в плане, когда в хорошем смысле, когда мы ехали туда, да. Это были бизнес-места.
1: Да, давай только не будем рекламировать эту компанию железнодорожную, ну, чтобы не делать ей рекламу.
0: Ну,
1: вот,
0: а как?
1: Не...
0: Чтобы их много.
1: Все гадали, да, на... услугами какой компании мы воспользовались в поездке в поезде.
0: Ну, короче, я приехал на вокзал на где-то 15 минут раньше, чем надо было. Я такой, типа, думаю, ну, схожу. Что-то бегал, искал, где поесть, и потом вспомнил, у нас же проход в бизнес-зал. Пошел туда, поел быстро, прям нормально. Вот запихивал вся там мясо, куча всякого такого. И потом сажусь в поезд, и Кирилл говорит, так сейчас же кормить будут. Я такой, а я человек простой, мне еду дают, я не отказываю. И в какой-то момент было реально, вот, Кирилл, я говорю, я все хочу. Он говорит, отдай просто меню и скажи, я все буду, что у вас тут есть.
1: А у нас была суровая женщина, ну, девушка, но она была как, вела себя как женщина.
0: Да, стой, тут надо, стоит, конечно, сказать, меню, дали меню, чтобы можно было выбрать,
1: шок,
0: что ты будешь.
1: Артема шок.
0: В поезде дали меню, не в вагоне-ресторане, а просто на сидушках.
1: Во-первых, я сам недавно узнал, что эти бизнес-залы существуют не только в аэропортах, а еще и в, ну, вот, в, ага. На вокзалах, на Казанском вообще это как в музее, там,
0: да,
1: ты
0: вообще,
1: обратил внимание? Очень-очень крутой, живописный бизнес-зал, где реально вкусная домашняя еда.
0: Нормальная,
1: там,
0: да,
1: и мяско, и курочка, и салатики.
0: Я там вообще...
1: Я там заточил пироженки всякие разные. И вот когда берешь билет в бизнес, вот, тебе автоматически разрешается пройти в этот зал.
0: Да.
1: А так он стоит что-то там 2-3 тысячи, 2,5, 3 или что-то такое. Mm-hmm. Вот, и, значит, все, поехали. И женщина такая, она как-то... Мы пытались прикалываться, мы же приколисты,
0: ну,
1: а
0: да.
1: Она была суровая. Артем там говорит, а можно мне все?
0: Да, вот. Я говорю, можно мне вот это пирожное, вот это?
1: Она еще говорит, ну нет, нет.
0: Нет, можно только одно.
1: Можно только одно.
0: А я еще там говорю, два шоколадных коктейля. Но, кстати говоря, на молочные коктейли вообще был спрос нулевой. То есть у нее была такая же тележечка, как вот в самолете, когда напитки развозят. И она эту тележку с напитками в конце
1: вагона
0: оставила, типа, чтобы кто захотел там что-то себе, подошел и налил там или попил.
1: Но эта привилегия сильно не афишируется проводниками, ну, в зависимости от человека, короче.
0: Да.
1: На самом деле можно подходить к этой тележке, брать стаканчик и наливать там разные напитки. Там байкальчик, там тархунчик.
0: Ну, там кола вроде была.
1: Кола,
0: ну,
1: даже
0: вода
1: была.
0: Всякая.
1: Ну, чайку можно попросить.
0: Да.
1: И все можно самому подходить. И там реально почти всегда стоят эти йогурт, как это, молоко.
0: Коктейли.
1: Коктейли. Ну, чудо, короче.
0: И, чудо, да. И на них был нулевой спрос абсолютно.
1: Да.
0: То есть, либо про них никто не знал, либо что. Ну, и в итоге
1: Но потом
0: еще...
1: про них прознал Артем Владимир Селиванов. И РЖД жестко попало на эти коктейли.
0: Ну, я за поездку где-то литр коктейля молочного выпил.
1: Смотри, сидит, что-то минут 40 смотрит, там Минаева свою, потом пойду схожу, а там еще с коктейльчиком.
0: Да, я 4 или 5 упаковок выпил.
1: Перетаскал, как медвежонок в свою берлогу.
0: Ну, кстати говоря, спасибо еще вот, мне понравилось, что в этой компании есть внутренний сайт там с фильмами, и, кстати, он не только в этом бизнесе работал, а на обратной дороге тоже, то есть и в обычном поезде. И там, интернет-то нет, а там есть типа медиа, можно там фильмы найти, а я фильмы не люблю смотреть, и я там нашел как Минаева какого-то. Ну, в смысле, какого? Понятно, какого? Фильма, который я не видел. И посмотрел вообще с кайфом. Туда ехал, Минаева смотрел. Но все-таки, конечно, дорога обратно не сравнится, потому что... Ладно, давайте в следующем выходе расскажу про дорогу обратно. У нас сегодня гостя нет.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Яковского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории «Б», «С», «Е».
2: Телефон МТС 610-40-40.
3: Реклама на радио МТС 7-436-436.
4: ОАО «Завод Лигмаш» требуется. Начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97. 0097 42 0063, 42 0063, 8029 335 96 14, 8029 335 96 14.

0: Чи и Туркен. До утра.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Отвой», что зовет тебя.

0: один плюс один.
1: Так, теперь рассказываю про дорогу обратно.
2: Не, сейчас, погоди, там еще не все, ты выжил же.
1: Там давай,
2: еще был по десерт. Артем сначала протянул нашей суровой проводнице, суровой, но доброй на самом деле, проводнице все меню, типа сейчас приколимся, и я скажу ей, чтобы принесли все. Она говорит, нет, так нельзя. Вот, а потом он все равно, не унимаясь, сказал, а можно мне два десерта? И она говорит, ну только если ваш сосед вам свой отдаст.
1: Да.
2: Говорю, я свое творожное кольцо не отдам.
1: Причем мне
2: Мне
1: казалось в какой-то момент, что мы типа поняли друг друга просто и вот так вот негласно, знаешь, вот так через передмигивание, она все-таки на второй десерт уговорилась.
2: Но да? В итоге... Ты два десерта? А, тебе показалось.
1: Мне показалось это, что я все-таки заполучу второй какой-то десерт. Вареник.
2: Ну, кстати, творожное кольцо мне не очень зашло, там были более вкусные десерты.
1: А мне понравилось.
2: Да?
1: Ну и вот, я надеялся, а потом приносят все-таки один десерт, и я такой, ну, понятно.
2: Все. Четыре звезды, да.
1: Да.
2: Нет, да, еда, кстати, нормально.
1: Вообще
2: выглядит как реклама, но нет, действительно, я постоянно езжу, используя услуги этой компании.
1: Да, да,
2: то
1: да.
2: есть примерно, ну, в среднем раз в две недели. Действительно, все стало гораздо лучше.
1: Да.
2: Прям очень хорошо.
1: Ну вот обратно я ехал все-таки на проходящем поезде, который, я напоминаю, сейчас июнь, а он шел из Сириуса. И это было интересно.
2: Я примерно представляю. Дело в том, что я ехал обратно спокойно, на таком же сидячем в воскресенье, на комфортабельном. А Артему надо же сразу, чтобы пятки сверкали в сторону дома.
1: Но я утром в воскресенье хотел дома быть.
2: Конбуктер уже дома там стоит, дымится, его надо собирать. И у Артема был квест под названием «Приехать не на центральную станцию Липецкую железнодорожную, а на грязи Воронежские в ночи». И сесть там на полупустом перроне.
1: Если вы думаете, что в ночью на станции грязи Воронежские не страшно, то вы ошибаетесь. А я же еще себе немножечко челлендж устроил. Чтобы вы понимали, вот вы все знаете, как я выгляжу, представьте меня. А я еще был в белой футболке, меня очень сильно видно было. И в своей красной гоночной куртке. Вот в этой вот, которая гоночная. Я иду такой, меня высаживают. Я захожу на вокзал и понимаю, что там магазины уже все закрыты. Говорю, а есть где-то продуктовые? Они говорят, да, там Пятерочка, но надо вот там вот пойти. И я такой думаю, ну вот что я больше хочу, колу или жить? И я выбрал колу. Я пошел, колу купил. Чтобы вы понимали, вот представьте себе вот фильмы из нулевых, из 90-х, вот где вот этот вот пешеходный переход подземный.
2: Одинокий, никого.
1: Никого, где одинокий, там еще вот так вот свет моргает. И я два раза по нему шел туда и обратно. По темной улице, где справа, слева рекламируются ритуальные услуги, справа до сих пор таксисты стоят, ждут, хотя поезд никакой там не проходит в это время. И они просто стоят, как, ну, они там уже... Да. И я иду в эту Пятерочку. Пятерочка мне тогда казалась вообще самым крутейшим оплотом цивилизации, который только можно было встретить.
2: Артем, это не настоящие таксисты, это неприкаянные души.
1: Да. Вот я тоже про это подумал. И я захожу в эту Пятерочку, там эти свет, огонь, вот эти кассы самообслуживания, такой цивилизация, как круто.
2: Да.
1: Я покупаю колу, иду обратно на вокзал и сажусь в проходящий поезд. От Сириуса в Москву. Сириус — это, ну, в Адлере, чтобы вам ближе,
2: да,
1: понятно было.
2: Артем заходит и берет вроде колу в Пятерочке, идет на кассу, а кассира там нет.
1: О, это знаешь, как в этих рилсах? Если вы попали в магазин, не пугайтесь. Вы попали в объект...
2: Магазин без продавца теперь.
1: Да, вы попали в объект 461. Самое, что вам нужно сделать. Вот я в такой магазин попал.
2: Нет, а подожди, а самый цимис-то? Во-первых, пустынная станция.
1: Абсолютно.
2: Я вот так уезжаю. Во-первых, еще Тоскан, что-то вот у Артема-то по-другому, а я вот тоскую всегда, когда откуда-то уезжаю.
1: Ага.
2: Почему тут грусть какая-то нападает, особенно из дома. И стоишь, и потом в ночи останавливается этот поезд, у тебя 3 минуты, чтобы заскочить туда, особенно если хорошо, что ты рассчитал, где вагон останавливается, а то бежать придется. И заходишь в полупустой вагон, где все спят уже. И ты вот что, открыл дверь купе, а там все что,
1: храпели? Ну вот я и говорю, это был поезд из Адлера, поэтому публика абсолютно была разная. В моем купе там уже бабка с дедом храпели в 23 там с чем-то.
2: Класс.
1: А в соседнем купе там прям сильно бухали еще очень громко и со светом. И женщина там орала, да, время еще детское. И я думал, я сейчас пойду скажу ей. Но я удержался и не сказал. Захожу в это купе, мне повезло, что я не в том купе был, а со спящей бабушкой.
2: А прикинь бы, да.
1: И они, видимо, ехали из Адлера, ну вот, отдохнули там. Они уже спали, я тихонечко разложился, лег тоже, уснул. Но проблема в чем оказалась? Это бабушка с дедушкой. Они еще как бы старых устоев. И вот, чтобы вы понимали...
2: Поезд... В котором часу они проснулись еще потом?
1: Я интересно. Думаю, что часа в 4.
0: Ой, обожаю.
1: Но они сидели тихонечко. Стоит сказать, они правда сидели тихонечко. Из минусов они открыли вот эту вот шторку наполовину. Не чтоб меня, но наполовину. Ну,
2: себе только.
1: Но, тем не менее, там настолько ярко было, что все равно уже.
2: Не, ну тут они имеют право, действительно.
1: Они имеют право. Но вот из минусов, конечно, что они проснулись. Вот смотрите, поезд в 5.50 приезжает. Я в 5.48 проснулся. То есть, а он уже приехал, он уже стоял, я там одевался как-то спокойненько, а вот они прям старой закалки. И там еще такой дедушка был, мне его стало жалко, потому что это, знаете, вот из-за разряда, когда вот вы все видели таких бабушек и дедушек, когда бабушка думает, что дедушка прям беспомощный абсолютно во всем. Так, все, бери, бери, вот это вот, и бери, пошли. Так, ну ты вот тут стоишь, вот ты нас задержишь. Так, все, вот это вот, надевай вот свою куртку и вот это. Да вот так надевай ее, так вот, бери вот это вот. Так, вот тут постели, вот, и она ему все говорит, как делать, даже вообще мельчайшие какие-то. Я смотрю, он грустно это делает, потому что такое чувство, что он за всю жизнь уже так наругал с ней, так уже наспорился с ней, и он вот к концу жизни понял уже то, что ну все, да, я просто буду делать, пусть она думает, что она управляет.
2: Как-то. А бабушка стопудово зовут Валя. Я думаю. Тебе отвечаю. Там
1: и она еще в таком этом, она еще в таком велюровом спортивном костюме, вот в этом вот.
2: Ну, это тогда Людмила, скорее всего.
1: Ну да, нет, да, да. В
2: Валя
1: таком бордовом.
2: Валя
1: бордовом.
2: Она в халатике.
1: А
2: да,
1: это прям в бордовом. В таком.
2: А скажи, подожди, а хруст пакетов, шуршур?
1: Нет, они
2: не шуршали?
1: Так меня это и напугало, что они проснулись в 4 утра, и они просто типа час 50 вот так вот сидели, в окно смотрели. Я думаю, ну вы
2: что? Что-то подозрительно. Нет, в моем сценарии всегда старики просыпаются реально. Еще даже не рассвело, и сразу шуршать, все начинает собираться.
1: Да.
2: Типа они не собирались? И не делали динь-динь-динь-динь.
1: Мне показалось, что нет, либо я не слышал.
2: Скорее всего, у тебя нервы стальные, как канаты просто, в отличие от меня. Ну что, тебе повезло, получается, хороший попутчик.
1: Нормально, да, было вполне. И, кстати говоря, обратно опять же работала эта внутренняя медиасистема, и я там тоже что-то смотрел, какие-то фильмы, которые там внутри есть. Потому что со связью, конечно, неприятности были определенные. То есть, грубо говоря, давайте так, чтобы вам понятно, какие неприятности были с интернетом. Вот я в Москве, когда был, я отправил сообщение, я поехал. И потом следующее сообщение, когда приехал в Москву, написал, я приехал. Не, ну там были, по месту тоже, там в номере у нас была там сеть и так далее. Но вот, допустим... Ну, как объяснить, вот, типа, ты там
2: как
1: ходишь...
2: Как объяснить,
1: там,
2: когда нет интернета?
1: По грязи воронежские ты там ходишь, у тебя есть интернет, но вот ты можешь там зайти, ну, на ВБ-корзину там чекнуть или там в Яндекс зайти.
2: Да. Так называемый... И ладно.
1: Да.
2: Видите, сколько эмоций у человека? Один раз прокатнулся.
1: Один раз в Липецк съездил.
3: Реклама.
4: Автотехцентр «Вираж» предлагает бесплатную диагностику подвески, весь сервис автомобильных услуг, а также бесплатную замену масла при покупке масла у нас. Ремонт автомобилей любой сложности. И на весь ремонт есть беспроцентная рассрочка. Мы находимся по адресу улица Белинского, 3D. Спешите.
3: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
5: 1+1. Калинин и Райтраум. Путешествуем во времени вместе. Радио «Скиф».

Общество с ограниченной ответственностью Орша Агромаш приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря-механосборочных работ. Высокая заработная плата, телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер. Заработная плата высокая, телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009.

0: 1 плюс 1.
1: Так, я тему дня уже запостил, но пока я еще вспомнил один момент. Я же участвовал в соревновании по силовому экстриму. Да, на мероприятии там. Вот силовой экстрим — это то, что вы в детстве смотрели, где они машины там поднимали, вот эти шины огромные, какие-то шпалы таскали. И я справился с очень нелегкой задачей. У меня она была X2. Была вот эта шина, которая 200 килограмм весила, или там 350.
2: Ну, сначала сказали 200, потом мне сказали, что 300 с лишним.
1: Да.
2: Ну, гигантская. От К700, короче.
1: Огромная, огромнейшая шина. Ее, типа, они вот так вот катят, поднимают и это, поднимают и переворачивают. Я решил тоже это сделать, и там какое основное действие? Ты ее приподнимаешь, коленку под нее засовываешь, и дальше таскаешь, ну, дальше толкаешь. А у меня-то светлые джинсы, и мне нужно было как-то справиться без коленки, потому что я бы джинсы обтрухал, конечно,
2: я
1: штанишки
2: поднял
1: бы.
2: Я так, без коленки сразу.
1: Не, ну я в какой-то момент все-таки ее подсунул, потому что без нее было бы совсем трудно, но в итоге я справился и шпалы таскал там, короче, вообще. Я физически развит, так еще... что, ребята, аккуратнее.
2: Я чисто как будто с этим, с младшим братом приехал куда-то на отдых в отель. Я там сидел, чилил на сцене что-то, а Артем пошел сначала с армрестлерами поборол. На руках, даже выиграл там у кого-то. Вот, а потом...
1: В смысле, у организатора.
2: У организатора, да.
1: Да.
2: Он, правда, не участвовал. Да нет, участвовал, конечно.
1: Да.
2: И потом сразился с парнем, который там чуть ли не вице-чемпион области. Или
1: да,
2: чемпион
1: что-то
2: области.
1: Чемпион области. Ну, я ему как сказал, говорю, давай так, я буду типа давить просто, ты не дави, а я буду давить, и ты сопротивляйся. Я попробую типа тебя положить. Ну, в какой-то момент он под конец уже начал типа поддаваться, и я такой подумал, не, ладно. Но...
2: Не, ну, лет эти люди годами занимаются,
1: да,
2: армрестлингом.
1: Там, конечно, у него такая это рука, даже не бицепс, а вот именно вот это вот предплечье, которое, как у меня, блин, ляжка. Но в итоге я вот так вот боролся, я спросил его, ты с какой силой ты вообще сопротивлялся? Он говорит, ну, 5% где-то.
2: И то соврал чуть-чуть в большую сторону. А прикольно, там качманы, которые силовым экстримом хвастались и демонстрировали свои умения, они такие все, вот огромные, реально, человек гора стоит, но очень добродушные. Почему-то так вот в истории с качками веселые такие.
1: Да потому что он добрый, и он потому что знает, что если он, да, если он злость свою покажет. Но с другой стороны, тоже вот к нам приходил, грелку рвал.
2: Как Ляев.
1: Дядя Миш, да, как
2: Ляев. Он добрейший.
1: Вообще тоже, абсолютно может, добряк.
2: С рукой толщиной, с мою голову, наверное.
1: Да. Он вот так вот даст тебе, бам, и ты как вот в этой игре кролик, эти, когда кротам бьют по молотку, по голове, ты сразу под землю уйдешь.
2: Бам, и такой ты думаешь, сейчас в крипту все деньги вложу, наверное.
1: Да-да-да.
0: Все топовое по-белорусски на радио Скиф.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Якубовского, 75. «Автосеть». За шинами к нам. Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
1: Женя Трофимов. «Комната культуры». «Добегу».

0: Требуются работники на сортировку лома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09.
1: 1+1.
2: Погнали тематику, да, обозначать какую-то.
3: Я.
2: Ты сделал, да?
3: Я. Мами, я. Я. Oh, she me. Oh, ah, shit. Here we go again.
2: Два раза в поезде проехался, все. Крышман отлетел.
3: Я.
2: Ну, подождем. Скажи, когда.
3: Ну, сейчас давай.
2: А сейчас?
3: Да.
2: Точно? Все йо уже это, там,
3: да.
2: С твоего организма вышли.
3: Закончили. Это как
4: у
3: это...
4: меня было 5 йо.
3: Йоу, да.
4: 2 йоу я отдал тебе.
3: Сколько йоу у меня осталось. Да, я тоже вспомнил.
4: Это Маркони и Мезенцев 20 лет назад.
3: На концерте Cypress Hill.
4: Респект! Что? Респект! А, респект.
3: Я приехал из Питера, приехал я сегодня. Это все необычно, это все ночью. Cypress Hill — это моя жизнь, это наша жизнь. Там этот чел напристайлил ему.
2: Да. Итак, привет, ребзичи, на связи они. Чуть лень придумывать подводку, давайте к теме. Куда самое далекое ты выбирался из дома?
3: Ну да.
2: Погнали.
3: Ну да, такая. Вот
2: там. Да, может, вы были, не знаю, там, в Антарктиде, может, вы были в Новой Зеландии. Никто из моих знакомых не был в Новой Зеландии. Может быть, вы были в Австралии, может быть, вы были, не знаю, там, где.
3: Ну вот смотри, я вот, допустим, был в Хабаровске.
2: Так.
3: Лететь до туда сколько? 8 там часов с чем-то.
2: Угу.
3: Ну, это же, по сути, очень далеко. 8 часов,
2: да.
3: 8 часов это лететь, я не знаю, куда ты можешь.
4: Ну, через океан туда.
3: Но ты всю Европу точно за 8 часов пролетишь, там, до самого края.
2: Ну, до Атлантика плюс-минус столько тоже летят.
3: Ну, да.
2: Вот, кстати, с Хабаровского края новость прикольная. Тоже, опять-таки, сравнение проблем горожан, там, ему скажут, что их там раздражают, там, бордюры перекладывают 3 дня, они там все уже, все там, вся жизнь под откос полетела. Угу. Вот в Хабаровском крае на мужчину напал медведь.
3: Ага.
2: Просто вот, ну просто. Человек шел там по своим делам куда-то в магазин, может,
3: да,
2: в Пятерочку, и просто медведь натуральный. Ну, чувак залез на теплотрассу,
3: ага,
2: там люди уже наученные. Залез на теплотрассу, переждал, и медведь убежал. Причем у медведя эти самые повреждения, он там что-то порезался, перелезает
3: знаешь,
2: через
3: забор. А почему на теплотрассу залез?
2: Почему?
3: Ну, медведь, он же боится тепла. Ну, он думает, что это тачка горящая.
2: Mm-hmm.
3: Вот.
2: Он от всего,
3: просто...
2: что горячо, и бежит, да?
3: Да, потому что думает, не, я больше в эту ловушку не попадусь. Я вгорел уже в логане в этом мне.
2: Ну, прикинь, ты идешь просто по своим делам там, в,
3: ну, да,
2: самый, в МФЦ, и просто медведь.
3: А ты думаешь, там так они прям по улице? Это, ну, наверное, в области где-то.
2: Ну, не прям в городе, конечно, это вот под Хабаровском. Там,
3: ну, да.
2: Но все равно, у нас отъедь, у нас такого срода.
3: Но, тем не менее, кстати говоря, были, я помню, и в новостях инциденты, когда из леса в город прибегал медведь прям и бегал по городу. Но это, конечно, очень плохая новость для медведя, потому что я думаю, что вряд ли кто-то, ну, попытается его гуманным способом поймать как-то, этого медведя, который из леса в город прибежал. Это, скорее всего, побег в один конец, потому что...
2: Ну, медведь бегает по городу, потому что он умеет играть в прятки хорошо, а, как известно, кто по городу не ходит, тот 4 кона водит.
3: Ну да.
2: Итак, дорогие друзья, поговорим о ваших путешествиях. Куда вы выбирались, забирались там в одиночку? Там,
3: а может, он медвежатник
2: от
3: просто?
2: Дома. Может быть, медвежатник.
3: Выносил хату чью-то.
1: Слушай на радио Скиф. Егор Крид и Артик Асти.

0: мы такие. Отдыхаем.
1: 99,9 FM.
2: 1+1.
3: Слушайте, ребят, ну я как этот, как училка перед детьми. Давайте развернутые ответы какие-то. Понятно, что вы летали сейчас, есть возможность, тем не менее, куда-то там просто купить билеты и полететь. Но расскажите в двух словах, там, вот вы в Катманду там летали, как там, круто, не круто, не знаю, какие-то, может быть, моменты.
4: Я вот летал
3: сами,
4: куда-то, сейчас сказал, но без кат.
3: Ну, я понял, да, вот Артем туда летал, но там ему все запомнилось.
4: Да,
3: вот.
4: Я оттуда вылетел,
3: чуть,
4: так скажем.
3: Чуть-чуть деталей, не знаю.
4: Вылетел оттуда.
3: Послые мужики, господи, как... Давайте поболтаем.
4: Давайте разговаривать, позже.
3: Да прикинь, люди, вот там человек пишет, в Доминикану там лететь, что-то, ну реально, почти сутки.
4: Ну, это с пересадками, наверное.
3: Офигеть, какой отдых. Ну, то есть там, типа, 11-13 часов
4: вообще
3: туда, еще до этого. Там,
4: я поэтому и не понимаю, вот люди, которые катаются очень далеко на отдых, типа, ты летишь сутки, там отдыхаешь там недельку и обратно сутки. Неужели за обратные сутки дороги не обнуляется
3: такое
4: вся
3: ощущение,
4: твоя...
3: что да, все перечеркивается. Куда сутки лететь в самолете, это жесть.
4: Да,
3: какой бы он комфортабельный не был.
4: Это сильно сложно.
3: То ли дело в поезде.
4: Конечно. Сутки в поезде — это вообще халява. Что-то лежишь. Ну, кстати говоря, вот мы когда сели в поезд, я почувствовал, что ну как-то ты в поезде едешь, чилишь, не обращаешь ни на что внимания, как-то спокойно все. А вот в самолете
3: не боишься умереть каждую секунду, да?
4: Да, в самолете не получается расслабиться. Ты там ко всем звукам прислушиваешься.
3: Да, почему мы еще устаем, когда в самолете летаем? Мы его держим же руками. За поручни вот это, как схватишься, помогаешь пилоту же вечно. Кажется, уже есть телефон. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это путешественник точно. Это Юрий Сенкевич,
4: это,
3: практически.
4: Да, это
3: дозвонился.
4: Федор Конюхов.
3: Как вас зовут? Откуда вы? Да. Здравствуйте.
5: Арсен Ставрополь.
3: Арсен Ставрополь. Привет. Арсен, вообще как дела? Все в порядке? Все.
5: Ой, да пойдет.
3: Пойдет, да?
4: Пойдет.
3: Ну, там туда-сюда, там ну, что-то да. Там тыры-пыры, да, потихонечку,
4: Арсен,
3: полигонечку.
4: Арсен, где был самое далекое вообще? Вот куда ездил?
3: Из Ставрополя куда выезжал, Арсенчик? Давай.
5: В Армении.
3: В Армении. Молодец. Ну... Понравилось в Армении?
5: Да, пойдет.
3: Ну, дай
4: прям
3: бог.
4: Прям сильно далеко.
3: Ты покушал, самое главное. Все нормально?
5: Да, да,
3: ну, хорошо.
5: Да, да.
4: Все, брат, тогда
3: все,
4: спасибо.
3: Все, давай, давай, береги себя там аккуратненько. Дорогу, когда переходишь, посмотри
4: меня
3: налево.
4: Меня еще, знаешь,
3: смотри,
4: что
3: направо.
4: Удивляет? Что раньше же, ну, путешествовать не так легко было, как сейчас. И за путешествия какие-то ачивки же давали. Типа значки там, клуб путешественников были, вот эти вот истории. Типа ты почетный путешественник.
3: Ну да.
4: А ты просто в 5 стран съездил, все, почетный путешественник.
3: А если обратно там отмотать лет на 100-200, там люди путешествовали, там поколение менялось, пока ты до точки Б там доходил, и ничего.
4: Да.
3: Так, давайте про путешествия поговорим. Уже очень классно поболтали. Давайте еще одного. Здравствуйте. Спасибо. Ну ничего, мы подождем, никто не спешит никуда. Здравствуйте.
4: Ну, кстати, про поколения менялись. Это ж такая распространенная история. Допустим, ты поехал там, какой-нибудь ты боярин к князю на поклон поехал, по пути умер. Обратно поехал тоже там. Алло.
3: Вот, вот человек сразу слышно.
4: 415-я база.
3: Мечтал дозвониться. Вырубай нафиг приемник и громкую связь, старик. Мы тут сейчас в аду находимся.
4: Да.
3: Как тебя зовут? Откуда ты?
6: Артем, Томска.
3: Понедельник. Это называется понедельник.
4: Он еще у колонки сидит, видимо.
3: Не, ну там просто связь страдает из-за громкой связи. Понятно, что
4: скоро
3: это,
4: нам
3: это удобно.
4: Нас заставят принимать звонки за эфир,
3: да,
4: если так и будет продолжаться.
3: Если да, тенденция закрепится. Здравствуйте.
4: Ну алло.
6: Добрый день, да.
3: Добрый день.
4: О, привет, как тебя зовут?
6: Меня зовут Вадим из Рязани.
4: Ага. Вадим.
6: Рязань. Рассказать.
3: Давай.
6: Вот вы говорите, кто дальше всего летал. Вот я раньше жил на Чукотке.
3: О!
6: Регион у нас справа в России.
3: Угу.
6: Вот, и самое далекое летал в Египет. С Чукотки до Москвы примерно 9 часов летал. И 5 часов еще с Москвы до Египта.
3: Ой-ой-ой. Слушай, ну вот как-то, да, нерационально. Это мы здесь в Египет летали, потому что он более-менее вот недалеко. А вот на Чукотке, может быть, какие-то другие там курорты
4: неужели
3: есть?
4: Неужели реально так хочется в Египет?
3: Прям сильно так в Хургаду захотелось,
4: куда-то...
3: да, Вадим?
4: Да.
6: Ну вот на Чукотке температура воды летом
3: так.
6: 4 градуса.
4: Ага.
6: Ну, как-то такое себе удовольствие там покупаться.
4: Ну, в Японию куда-нибудь.
3: Слушай, Вадим, нет? А вот у ребят, которые там живут далеко, у них нет поближе курортов каких-нибудь? Просвети, может быть, там, не знаю,
6: ну,
3: в Корею. Там. А, Хабаровск.
6: Все-таки, да, там же тоже море и тепло летом. Чукотки совсем не покупаешь, не позагораешь.
4: А там еще прикол такой есть. Почему-то я когда вот был в Хабаровске, они говорят, там до Японии, типа, на самолет билет дороже, чем до Москвы. Почему? Хотя, казалось бы, там тебе перелететь через это... Что там, Южно-Китайское море или что-то? Ну, короче, вот это, Японское море. Перелететь через него, и ты в Японии. А Москва — это через всю Россию, все равно дороже. Ну, кто-то говорит, даже приходилось летать через, с пересадками. Типа ты летишь до Новосибирска, из Новосибирска уже там в Японию. Ну, вот так.
3: Стоило того, вот эта поездка в Египет? Сколько ты летел, во-первых,
6: конечно,
3: оттуда?
6: Конечно.
4: Он же сказал
3: 9...
4: что-то типа, да нет, 9 часов, да, до Москвы, еще 5 потом часов до Египта. Брат...
6: Просто в Египте другие развлечения. На Чукотке что там? Красная икра, рыба.
4: Ну да.
6: В Египте море, солнце.
4: А в Египте разбодяжный вискарь.
3: Похожий на ред-лейбл.
4: Да. Девчонки, которые...
3: И танцы у бассейна, да?
4: Да. Легкие на подъем. Алло.
3: Ой,
4: я понял. Ну, понедельник.
3: Мы сегодня не будем на вас ругаться. Мы и сами такие же. Нормально. Разойдемся... Потихонечку, к середине недели. Что вялые диалоги. Ну, летал.
4: А неделя-то короткая еще.
3: Да, неделя короткая, времени на раскачку нет.
2: Один плюс один. Калинин и Райтраун.

0: Реклама. Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
1: Телефон МТС 610-40-40.
2: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Слушай на радио «Скиф».

0: Ленин и Райтраун.
1: Так, что там еще?
2: По новостям пробежимся. У нас сейчас рубрика «Новости». Гоу. Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за слово «обезьяна», предупреждают юристы. Если назвать так человека, например, в комментариях в соцсетях, это может быть расценено как оскорбление. Штраф для физлиц составляет до 10 тысяч рублей, для должностных – до 100 тысяч, а для юридических – до 700 тысяч рублей.
1: Слушай, ну...
2: То есть, если я, например, написал со своего аккаунта тебе в комментариях, что ты обезьяна, я 10 тысяч рублей плачу, а если я написал с аккаунт радио, то 700 тысяч.
1: Получается, я на соточку-то на это самое наговорил в эфире. Сколько раз я...
2: Меня обезьяной называл.
1: Признаюсь.
2: Мы можем на месте решить, если ты хочешь.
1: Нет, только через суд. Не, погоди, а я должен постучать в этом случае?
2: Ну, конечно, если тебя оскорбили...
1: Я должен пойти маляву написать.
2: Ну, типа, за оскорбление, да.
1: Ага. А если я прошу прощения просто?
2: Если бы я каждый раз стучал вот за оскорбление, я бы уже жил, наверное, в пентхаусе, и у меня было бы миллиард их вообще.
1: Ты бы жил в пентхаусе из бабла.
2: Конечно, там у меня бы столько денег было.
1: Вы прям никого послать нельзя уже.
2: По поводу, кстати, пентхауса из бабла, я смотрел тут у Гео выпуск про Гагарина. Ну, как смотрел, я уснул сразу же в начале, но...
1: Ну, было... на корочку записалось, я понимаю.
2: Да, ну, там это. И в комментариях там написал человек, я не помню, кого конкретно, короче, какого-то, видимо, ученого или кого-то. Я вот не хочу имя называть, потому что я не помню просто. Спросили, в чем вообще подвиг, основной подвиг Гагарина, и он сказал, ну, вот представьте себе, что вы на 11-этажном доме из топлива, наверху небольшая капсула, в которой вы сидите, и внизу кто-то со словами «Юр, ты обязательно вернешься», поджигает это.
1: Да.
2: Вот это.
1: И причем ты первый, до тебя еще никто этого не делал.
2: Да, да, да, да.
1: И как бы гарантий никаких.
2: Абсолютно. Такая новость еще. Чтобы взять однушку в ипотеку, нужно зарабатывать.
1: Это где, в каком городе? Не написано?
2: Ну, написано в Москве, ладно. Да. Чтобы взять однушку в ипотеку, нужно зарабатывать 380 тысяч 500 рублей в месяц. Это требуемый доход для покупки квартиры в Москве. Однушку, я напоминаю. То есть однушку, чтобы зарабатывать, чтобы купить однушку, где ты даже не поместишься с семьей, нужно 400 тысяч в месяц иметь. А если ты двухкомнатную хочешь, то для выдачи ипотеки, то есть это для того, чтобы просто ипотеку тебе одобрили, ты должен зарабатывать минимум 563 тысячи рублей. Это даже не чтобы пойти за наличку купить, а чтобы тебе одобрили ипотеку под 30% на 80 лет.
1: Может быть, там как-то, не знаю, стартовый вот этот начальный взнос влияет. Это, наверное, для тех, кто вообще с нуля.
2: Ну, не знаю, наверное. Но давайте так. Этот вот первый взнос, это, ну, такое эфемерное понятие, на которое ты копишь всю жизнь как будто бы, потому что ты такой, ну, у меня сейчас есть на первый взнос, потом такой, не хватает. Есть на не хватает. На него всегда не хватает. То есть у тебя вроде больше денег становится, а на первый взнос тебе все равно не хватает никогда.
1: Ну,
2: ты прикинь, то есть, мне не очень понятно, вот, мне, чтобы купить квартиру в ипотеку, мне нужно прийти и заплатить первый взнос, там, ну, 1,5-2 ляма, да, где-то?
1: Да, я
2: думаю. То есть, не за 1,5-2 ляма купить квартиру, как вот мне хотелось бы, а просто только это вот залог того, что ты готов взять ипотеку.
1: Ну, сейчас риэлторы поправят, что не 1,5-2 ляма, я думаю, а пятерочку минимум.
2: 5 миллионов.
1: 5 желательно побой. Поправьте меня, ну, по ощущениям, да, потому что там я пробовал...
2: Ну, подожди, ну, однушка там 15 стоит, не треть же однушки.
1: Ну, ладно, хорошо, хорошо.
2: Мне кажется, ну, где-то лям 1,5-2. И то есть это не квартира, это только гарантия того, что ты...
1: Влетаешь в эту движуху,
2: влетаешь, да. Офигеть просто. Как выгодно получается. И они сидят сейчас где-то вот эти вот свои, в своих квартирах, которые им там досталось бесплатно. Вообще. Так, идем дальше. Чуть телефон аж не уронил. Новости из мира гейминга. 2 года назад один геймер пообещал, ну, это, видимо, в шутку просто, но вот такая вот формулировка была. Пообещал держать свою бабушку в клетке, пока не выйдет ремейк игры Resident Evil Код Вероника. Сразу после анонса игры парень радостно сообщил, что старушка наконец свободна. Однако ее радость продлилась недолго. В комменты пришел официальный аккаунт Resident Evil и посоветовал не спешить с освобождением бабушки, потому что релиз состоится только в 2027 году. То есть это Resident Evil пришли в коммент, сказали, подожди, не выпускай пока, мы еще только, это анонс был, игра еще не вышла. Так что вот.
1: Да. А разве можно людей держать в заперти?
2: Ну, это же, наверное, фигура речи просто. Я не думаю, что он реально бабушку закрыл. Не по-настоящему. Но меня радует каждый раз, когда какие-то крупные компании, ну, с юмором как-то относятся, вот, в комментариях и еще где-либо. Это круто, это молодцы. И еще вот такая новость на сегодня, последняя. Кошки помнят обиду в течение 5 лет. Животные запоминают негативный опыт на долгие годы, если случайно наступить коту на хвост, громко крикнуть или напугать, он может избегать вас годами.
1: А вот что он так, они косятся-то обычно, да, подозрительно зырят.
2: Конечно. А это, кстати, и правда. Я помню как-то это... Что-то у бабушки новая кошка какая-то появилась. А я, ну, как с возрастом, ну, реже и реже приезжаю, понятное дело. И вот как-то я так что-то приехал, и там кошка была у нее новая. И я даже не помню, как я ей не нагрубил. Короче, просто, видимо, я ей не понравился. Может быть, я там как-то там посмотрел не так или что-то.
1: Поел из ее миски, скорее всего.
2: Да. И потом каждый раз, абсолютно каждый раз, когда я приезжал к бабушке, там раз там, в год, раз в 2 года, кошка эта сразу же под кровать. Она запомнила, ты прикинь? А мы вот думаем, что они тупые. А она запомнила. И они хранят обиду 5 лет. Вот ты наступил ей... И она все 5 лет тебя не простит никогда. Ты хоть святые приноси, хоть конфетки с коньяком. Нет.
1: Цветы.
2: Ну а что? А как еще извиняться? Ну кошка же, она что,
1: маленькие
2: женщина?
1: Цветы.
2: Ну они же тоже любят. Ну она их поест. А вот как извиняться реально перед котом?
1: Ну как-то вот поговорить, обсудить там. Не, коты тоже, извините меня, сколько раз было написано.
2: Абсолютно.
1: В тапке. Тоже как бы есть вопросик.
2: Я тоже храню обиду, так что...
1: Что мы квиты, да.
2: Абсолютно. Какую-то еду, ну, банально, хочется что-то необычное. Может быть, хотя бы какой-то рестик в Москве-Сити наверху, и ты вот ей так кладешь эту мисочку. Ну, надо же красиво как-то, как перед женщиной.
1: Да, пытаюсь какой-то каламбур придумать, не получается.
2: Или какое-то, вот знаешь, обычно мужики, чтобы перед женщиной извиниться, они вдруг ей предложение делают. На сцене, ну, на, да, концерте это... у Басты.
1: Или привезти ее в гипермаркет Кашан и сказать, что выбирай, что хочешь. Ну, такая вот.
2: Молодец.
0: 1+1. Калинин и Райтраум.
3: Филиалу Орша «Водоканал». На постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 рублей до 3600 рублей. Справки по телефону 52 47 94. 52 47 94.

0: Антон.
1: Сейчас мы какие-то слова пытаемся блюрить, допустим, говорим вот так. А раньше-то мы прям говорили, произносили как есть.
2: Да, как подошли коллеги за эфиром, скажем, на концерте на Кудыкиной горе и сказали: «Привет, это я, типа, руководитель Орловского филиала. Вы у нас на эфире сказали слово «мем».
1: Да.
2: До сих пор уже 3 года прошло.
1: Прикинь, они
2: отойти не могут.
1: То есть для них это прям было событие, они это обсуждают.
2: А где это было бы? В Институте культуры? Там, ну что-то.
1: Планетарий вроде бы.
2: Не, планетарий это в Нижнем Новгороде было, а в Орле, то ли в учебном заведении мы были.
1: Что-то да, какое-то типа было, какая-то филармония какая-то, да. Ну что-то было, типа Институт культуры, да.
3: Он до сих пор обсуждает.
1: Прикиньте, реально, то есть мы сказали слово, которое имеет вполне себе медицинский термин.
2: Ну как мы сказали.
1: И медицинский подтекст.
2: Я уже не помню, но скорее всего вряд ли я это сказал.
1: Ну слово...
2: Ну что это? Явление есть, а слова нет, что
1: ну,
2: ли?
1: Так оно же, типа, это просто медицинское слово, вот, которое обозначает там вот
2: ну, ладно, все понятно.
1: Семенное...
2: О, господи, да все, все,
1: да, я это, видимо, в эфире сказал. И вот они это помнят уж аж 3 года вообще.
2: Не видимо, а еще как сказал.
1: Так потому что они... Мы у них это сказали, а у них все остальное время, что ведущие говорят... Здравствуйте, прочитаем. Итак, это рубрика «Читаем сообщения», «Привет» и передаем большие приветы всем из этого, вот, которые сами они пишут.
2: Тут приехал рэпер Батлер и сразу...
1: Да, показал им как надо.
2: Да, наткнулся тут на одну заметку. Ты об этом говорил неоднократно. Я бы хотел еще раз заострить на этом внимание одного именитого психолога, который говорит, что... Вот я себя узнал, что...

0: люди, которые постоянно думают, что надо что-то делать,
1: ага.
0: это прям конкретно диагноз.
1: Шиза.
0: Это тревожники, да-да-да. Mm-hmm. То есть, типа, когда за окном белый день, а ты дома, и вот чувство вины, ну, вот как у меня.
1: Да.
0: Это прямой путь, как это самое?
1: В дурку.
0: В дурку, да.
1: Да.
0: Потому что главная соль жизни — быть счастливым,
1: да.
0: как говорит психолог. Если вы счастливы, лежа на диване, и вы если на нем лежите, значит, и кайфуете дальше. А вот это постоянно... тяга куда-то бежать, что-то делать, успеть побольше всего за день.
1: Ага.
0: Тем более, смотри, какое солнце, пошли туда, сюда, это, посетим это. Если это через силу,
1: да.
0: тогда нафиг оно и не нужно.
1: Ну, конечно.
0: А вот ощущение, что жизнь утекает, понимаешь, как песок сквозь пальцы, и ты постоянно куда-то рвешься.
1: Мне кажется, это еще наследие вот этого воспитания, когда говорили делу время, потехе час, типа, что ты должен как будто бы всегда работать. Ну и в целом же, конечно, Советский Союз на чем строился? Что все рабочие...
0: Все работали, все, да. Все человек должны... это единица, да, винтик в механизме.
1: Шестеренка должен работать на благо. И вот за счет этого, что нас вот тоже так воспитывали, что надо работать. Поработал, потом уроки вначале все сделал,
0: ну, стать,
1: потом
0: да.
1: можешь 10 стать минут
0: я за
1: тунеядство
0: в тюрьму сажали да. людей за то, что они ничего не делают. Сейчас другое, правда. Если ничего не делаешь, то у тебя нет денег, и ты умер в канаве от голода. Тут как бы тоже немножко
1: но,
0: давит.
1: По крайней мере, сейчас у тебя есть выбор. А там, если ты ничего не делал, ты в канаве не умер, тебя покормят, но в тюрьме.
0: Ну вот и что делать? Вот я прихожу с работы, у меня свободное время там, да?
1: Да.
0: Я вообще не могу. Обязательно встану куда-нибудь, что-нибудь пойду, там же, не знаю, там... там, посуду, там, не знаю, расставлю.
1: Нет, иногда я согласен, там... иногда свербит что-то по дому.
0: А, даже
1: сделать.
0: У тебя свербит?
1: Нет,
0: иногда.
1: Но оно свербит скорее у меня после того, когда, знаешь, я неделю лежал, вот,
0: а.
1: И... А иногда прям, слушай, нет, когда... Блин, как объяснить? Иногда, да, действительно свербит, хочется что-то пойти там, что-то поделать, но оно быстро проходит. То есть ты быстро что-то поделаешь минутку и сразу такой, ну все, я доволен. Кстати, как ты сказал, что самое главное быть? Как...
0: счастливым.
2: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
3: Требуются работники на сортировку лома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09. Филиалу Орша водоканал. На постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 рублей до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94. 52-47-94.
4: Девяносто девять и девять FM. Радио Скиф.

0: Горши, 10 часов утра.
1: Лето? Поехали!
2: Солнце, море, пляж. Лето, солнце, море, пляж.
3: Ну кто не знает, что такое лето? Допустим, лето — это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лето — это хорошо.
1: Лето. Все только начинается.
5: 99,9 FM.
1: 1+1. Калинин и Райтраум.
6: Ой, так, тут это быстрый выход, просто рубрика «Песни на определенные случаи жизни». Вот я подумал, сегодня понедельник, тяжелый понедельник, там еще жара вот эта вот, она выматывающая.
7: А прям чувствуется, да, и по нам, и по слушателям тоже все, да, какие-то тяжело.
6: И хочется
7: тяжело,
6: вот взбодрить, да, вот, чтобы, ну, эта песня скорее для парней, чтобы вот бро, он шел прям вот так вот и сиял. Песню, под которую девочка может идти и сиять, поставим чуть попозже, а Настя, царица, пока... Ну, вот такую вот песню, чтобы братишка, вот он шел, вот он вот так вот по городу и чувствовал, что вот он вот прям, ну, вот он король сегодня. Вот он идет, и все взгляды на него, он вот в этой в куртке в своей, в легенькой, в такой красивой, либо в какой-нибудь футболке, в такие у него кроссы белые.
7: Но когда вы идете по улице, и все взгляды на вас, это не всегда хорошо.
6: Не всегда.
7: Может, вы без штанов.
6: Да, либо вы ночью на платформе грязи воронежские. Как у меня было. Ну вот, чтобы типа братишка вышел на улицу, и вот это вот его день сегодня. Девочки, пока посидите, отдохните. Посмотрите на братишек, которые идут под эту музыку сейчас. Такая вот песня.

0: Я знаю, что подумал, Кирилл, вот нам легче с тобой работать, чем диджеем на мероприятиях каких-то, потому что у нас с тобой есть возможность продать песню. Он-то молча ставит ее, просто поставил, и там каждый, кто как хочет, под нее уже... А мы можем каждую песню продавать прямо. Ну вот, по сути, представил песню, поставил, и она...
1: Только продай мне песню Виктории Дайнеко «Стоп, куда же я иду».
0: Ну смотри, следующая песня для тех, кто вообще... Короче, обожает Викторию Дайнеко.
2: Умеешь ты продать!

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Реклама. Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
1: Телефон МТС 610-40-40.
2: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Так, ну что, значит, отправил я на выходных своего друга с его женой на концерт Кимару, на который я не попал, а билеты-то у меня были, и вот они сходили и говорят, по-моему, мы вообще самые молодые, кто здесь на концерте. Ну, есть такое, конечно, контингент, точнее, публика. Все-таки контингент в других местах, не на концерте Кимару, точно. Да. Публика и на Флорайде была тоже... Ну, миллениальская, так скажем, зумеров и поколение альфа там я практически не видал. Ну и какой смысл им туда идти? Ну, на Кимара та же история, в общем. Ну, говорит, клево было, так довольно добренькие, теплые концерты вообще.
6: А зачем вообще разделять как-то по возрасту публику на концертах?
5: Ну, ну интересно
6: а,
5: же.
6: А, просто так, ну, просто... в порядке наблюдения?
5: А я такой, как бы, я же любознательный человек. Я вот всегда, допустим, если какое-то необычная фамилия, обязательно спрошу происхождение фамилии. Ну, откуда она там, из какой страны? Вот мы ехали, допустим, с мероприятия до станции, до вокзала, я там водителя спрашивал, а вот это что за монастырь там, а вот тут вот что было там. Ну, интересно. Мне интересно просто. Угу. Я понимаю, наверное, может быть, даже, наверное, немного неэтично спрашивать там про фамилию, но я вот всегда спрошу. Ну, мне кажется, и человеку тоже приятно рассказать, что там у него фамилия.
6: Ну, или, например, интересна. У человека ржачная фамилия, поржать над ней.
5: Например, типа, какая?
6: Ну, да не хотелось бы. Эти Нет. люди сейчас слушают.
5: Так что вот, я любознательный.
6: Иногда бывает, знаешь, человек фамилию, и прям не можешь сдержаться, как не спросить, чё? Что? Реально, ты что, ржешь? Нет? А человек всю жизнь такой живет.
5: Реально Селиванов? Как у меня, да.
7: Внимание, шутка.
5: Давай.
6: Пожалуйста.
7: Сушеные кеймары. Не каждая выстреливает.
6: Ну или там кольца кеймары.
5: Это Валера, клип это на мультик. Вот, он уже как сценарист. У нас Валера сегодня здесь, который мультик рисует «Красногорский парк», потому что мы по понедельникам что-то озвучиваем. Я думаю, что Валера слушает эфиры уже не просто так, он, знаешь, клипает прям кусочки, да. которые, ага, вот это на мультик оставим.
6: Или вот исполнитель песни «Let's Go», ну так, игрался там с ребенком и укусил его. Это был кеймариный укус, например. Ну так.
5: Нет, Майкл Джексон игрался с ребенком, Кеймару не игрался. Ну, по крайней мере, я не пойман был за этим.
6: Этот человек, Олег, оценивает твои шутки.
7: Ну да.
6: Прошу заострить на этом внимание.
7: Ну, шутки вообще не острые.
5: Ну, такие типа. Шмон. Уху. Я не могу сделать полностью, потому что у меня не берутся пока высокие за горло. Шмон.
7: А низкие тебя за горло берут?
5: Шмон.
7: Сам такой.
5: Но, кстати, вот мне всегда было интересно, а у Майкла Джексона есть доступ к слову на букву N? Ему можно говорить это или нет? Ну, он же, по сути, уже под конец-то он белый был.
6: Ну, во-первых, уже не важно, конечно.
5: Ну да, но тем не менее.
6: Конечно, да.
5: Был, думаешь?
6: Думаю, да.
7: Николай.
5: Шамон.

0: Требуется водитель категории CE МАЗ «Длинномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09. Требуется разнорабочая и сторожам. Зарплата 1500 рублей. Телефон 829-712-02-87. 829-712-02-87.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1». Калинин и Райтраум.
2: Да чё, в целом, как бы, тоже действительно, если так посмотреть, то и да.
3: Есть, кстати, одна телега, которую я тоже прогнать хотел. Я забыл ее совсем, хотя я даже себе записал. Я показывал Кириллу свои заметки, как я какие-то мысли фиксирую себя в избранном, чтобы потом обсудить на радио. И вот я тут зацепился за одну вещь. Вот есть, может быть, у вас какие-то бармены там или кто-то. Зачем всегда в коктейль, когда вот ты заказываешь какой-то коктейль, даже безалкогольный, не обязательно алкогольный, кладут две трубочки? Зачем две? Вот Кирилл говорит, это из-за того, что плохо тянется через одну. Я считаю, что, мне кажется, в этом есть какая-то маркетинговая история, что через две трубочки ты просто быстрее выпьешь и перейдешь еще за одним. Вот у вас есть какие-то специалисты? Две трубочки кладут. Во-первых, это
2: да
3: не экологично.
2: У меня есть Бартес, мой друг, он бармен в прошлом.
3: Да? Угу. Это не экологично две трубочки класть. И, во-первых,
2: хочешь,
3: наверное...
2: Позвоню.
3: Давай. И, во-первых, это недешево. Кладут две трубочки. Это забота, чтобы я побыстрее выпил? Или наоборот, они хотят, чтобы я быстро выпил и вернулся, заказал себе еще?
2: Сейчас, подожди. Роман, ты в прямом эфире. У меня вопрос у Райтрауна к
3: да.
2: тебе.
3: Да, можешь? Дай трубочку,
2: сейчас,
3: пожалуйста.
2: Сейчас я передам трубочку.
3: Ага. Алло, Бартес, привет. Привет. Во-первых, Илюхе привет. Всем. Ты что, спишь, что ли?
4: Нет, работаю.
3: Работаешь. Смотри, короче, у нас такой вопрос. Смотри, Кирилл сказал, ты бармен в прошлом. И вот я обратил внимание, что во все коктейли почему-то две трубочки кладут. Это с какой целью? Чтоб, типа, забота, что потому что через одну трубочку хуже сосется? Или наоборот, типа, чтоб я быстрее выпил и за вторым пришел?
4: Нет, да, ну, просто лучше раскрывать через две трубочки. Надо чаще это делать в гамахе.
3: Я ничего не понял.
5: Так, Бартес, тихо, соберись. Еще раз проговори, значит, зачем две трубочки?
3: Да.
4: А вкуснее.
3: А, вкуснее?
5: Почему вкуснее?
4: Да, конечно. Потому что, ну, на язык попадает две струи.
3: Ну, две струи,
5: две на, струи язык на язык попадают,
3: как
5: да?
3: Как будто ты про детство Кирилла.
5: И лучше... Про твое детство, понял? И лучше сосется, да?
3: Нет, подожди, ну это же не экологично. Это же столько пластмассы выбрасывать зря, одна трубочка...
4: Ну, это же подача всего лишь, чтобы...
3: Подача? Ну, короче, нет в этом маркетингового хода, чтобы я быстрее выпил и, типа, пришел еще за одним.
4: Нет, конечно же, нет.
3: Нет. Просто... Ладно, а вот это вот, что добавляют лед, и вот сейчас вот все начали придумывать вот эту мульку новую, что так коктейль обводняется, так вкуснее. Ну, развод же это все равно, правильно?
5: Ром, чтоб... скажи нет, правду.
4: Нет. Нет, совершенно никак, совершенно нет. Я не выдам тайну барменов.
5: Зато я за тебя выдам, он знаешь, как он рассказывал.
3: Ладно, Бартес, пока.
5: Спасибо, Роман. Ой, там истории было, да, как он рассказывал, он давно уже, лет 20 назад работал, говорит, это самое... Ну, чтобы контролировать работу барменов, поставили камеры, прямо которые смотрят там на руки барменов.
3: Реально?
5: И на кассы.
3: Чтоб не отливал...
5: Помогло ли это? Нет. Да.
3: Чтоб типа не наливал себе за пазуху или
5: да,
3: что?
5: Да, да.
3: Офигеть.
5: Ну, там как бы там трюки эти, понимаешь, там не объяснить. Это вот как бабушка делает закатки, она да. не может тебе рецепт. Она может написать, но у тебя так не получится.
3: Не получится.
5: Также у бармена, у них это все... И к вечеру ты в плюсе все равно.
3: Хоп-хоп. Ну да.
5: Ну, там... Справедливости ради, надо сказать, что и посетители довольны всегда.
3: Угу.
5: И ты, как говорится, не в накладе.
3: Подожди, а вот эта вот история, когда в пабах, типа, вот пенку с пиваса сливают в какой-то другой стакан, где только пенка, что эта пенка же, она потом оседает и все равно в пиво превращается. Это тоже кому-то доливают потом, или ну, они сами такие, о!
5: Мне кое-кто рассказывал, что очень давно, ага. очень, и один его знакомый работал ага. в кафе.
3: И то не точно вообще.
5: Это там
3: история,
5: какой-то
3: да.
5: дальний, очень сильно ага. знакомый. Брали, значит, когда человек уже немножко дошел до кондиции, да. он просит, еще мне, еще ага. и пивасик.
3: Ага.
5: Вот, а берут его стакан, на котором там на дне оставалось что-то.
3: Да.
5: Вот, и доливают туда сверху свеженького пива.
3: В смысле, не понял?
5: Ну, там к юзанному пиву доливают еще сверху свеженького.
3: А, к его стакану.
5: Ну, к его стакану. Ну, а или
3: них,
5: там...
3: У них же есть еще стакан, который, куда они пену
5: ну,
3: сливают.
5: Вот, да, да. Такому, или там, да? Допустим, ушла компания, собрали да. со стола там их недопитое
3: реально?
5: Пиво.
3: Реально?
5: И чуть-чуть там налили сверху там свеженького с пенкой там, и нормально. И
3: офигеть.
5: Все счастливы. И люди чуть-чуть заработали. И человечку уже не важно. Он уже четвертый час сидит.
3: Я еще обратил внимание, в какой-то момент в этих заведениях я там просто, ну, гренки приходил поесть как-то раз. Там и вообще осуждаем употребление алкоголя, вредит вашему здоровью. Вообще. Нет, пиво именно.
5: Say no to гренки.
3: В какой-то момент в таких местах появилось такое приспособление, как пивная башня. Типа ты заказываешь сразу себе.
5: На компанию, да.
3: И сразу там наливаешь, сколько тебе надо.
5: Да. Ну, всякое димедрольное пиво. Ой, там бывало всякое.
3: Димедрольное.
5: Ну, когда что-то посидели где-то там. В
3: это
5: не
3: что-то
5: очень,
3: из рок-клубах нулевых.
5: В не очень дорогом кафе, скажем так. А потом все ходят, как будто сами не свои, знаете. Вот.
3: А скажи, это же вообще не имеет смысла какого-то, вот как раньше говорили, добавляли там в пиво что-то, чтобы тебя быстрее опьяняло?
5: Ну, я думаю, что это миф, конечно. Это
3: я
5: просто
3: думаю,
5: говенное
3: что это миф,
5: пиво, вот и все.
3: Но это просто нелогично как будто, потому что ему же главное тебе побольше пива продать, а тут ты типа выпил вот это пиво, в которое добавили какие-то там таблетки, и ты все, тебе уже второе не нужно.
5: Да, это просто некачественное было
3: ага.
5: пойло.
3: Все, тогда ладно.
5: Ну, безалкогольно, конечно.
3: Ну, все, разобрались. Но, тем не менее, все равно алкоголь
5: не, ну, настоящий бармен, осуждаем. Он всегда сделает так, что и тебе, и ему будет хорошо. Вот так вот. Да.
3: Ну, ты ему приятный разговор.
5: Да-да-да. Или еще вот это там, типа, коктейль стоит там, ну, раньше это было там 500 рублей, сейчас уж, конечно, дороже. Даешь 1000, и особо тебе сдачу никто не спешит возвращать.
3: Сейчас 500, там, тебе, за 500 рублей тебе дадут подмышку понюхать.
5: Это же клуб там, все, и там, типа, даешь тыщенку, и там он, типа, другим чем-то начинает заниматься.
3: Ну, да.
5: Там. И если ты не проконтролировал, то 500 рублей твои уйдут в фонд поддержки барменов России.
3: Но мне это, конечно, не знакомо, потому что я последний раз был в клубах тогда, когда ты не в клубе покупал, покупаешь алкоголь какой-то, осуждаю максимально опять, а до, у входа.
5: Или вот мне один знакомый бармен, ну другой, очень,
3: да, ага.
5: очень давно в далеком городе.
3: Ну и то даже, ты с ним уже и не дружишь.
5: Я
3: давно,
5: не, уже
3: и
5: давно
3: даже пути, мы ему не звонили.
5: Пути дороже, да нет, это вообще другой, ты че? Говорит, вот приносят люди, допустим, вино на ага. корпоратив. Ну знаете, когда корпоратив и разрешают в некоторых заведениях свой алкоголь.
3: Да, да, да.
5: То вот так, ну другой, там очень там далекий человек, ага. не знаю, вообще я уже не помню, как его даже зовут, он берет сразу из этого ящика вина, два сразу себе в рюкзак кладет, и все.
3: Чего? Настолько?
5: Ну, это я осуждаю, конечно. Ну, это куда?
3: Это он где? На каком заведении работал вообще?
5: Это кто, этот парень?
3: Да.
5: Да я не помню уже. Это же было, ой, как давно.
3: Это вот какой-то куда-то там надо было вниз спускаться в подвал по ступенькам? Офигеть.
5: Плюс-минус.
3: А там не было истории такой, что кто-нибудь там свадьбу отмечал, и берешь что-то жену его под руку там быстренько с ней.
5: Ну что, жена это святое.
3: Да?
5: Да.
3: И
5: как
3: мама.
5: Мне один гопник сказал, что впрягаться за девушку, типа не по понятиям, можно впрягаться только за жену.
3: А за мать можно?
5: Я говорю, Антонина Сергеевна, это моя классная руководительница была. Говорю, давайте, может, урок вы начнете.

0: Вова, зовут Лигмаш, требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог 2000-2300 рублей, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар, заработная плата 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 829-335-96-14. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09.
1: Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
2: Мы сегодня обсуждали тему с вами такую. Ну, получается...
3: Ну, про ваши дальние какие-то
2: самая
3: поездки.
2: Самая дальняя точка от вашего дома, в которую вы ездили. Вот такая.
4: Ну, вот у меня сейчас друг прислал кружочек, что он сейчас в Саратове. Ага. Его Даня зовут. Он в такси едет.
2: Даня, здорово. А вы звоните, да. Нифига себе, друг.
4: Представь, у меня друзья есть.
2: Реально? Что, у вас у всех друзья, что ли?
3: Угу.
2: Вы что, гоните? А я что, вам не друг теперь больше?
5: Алексей.
2: Я так понимаю, ты на металлопрокатном каком-то...
3: Мне кажется, Алексей автостопом
2: находишься.
3: Едет, он сейчас где-то на плече стоит там на трассе, да. Правильно, судя по шуму?
5: Не-не, у меня тут бетономешалка и понушник там.
3: Бетономешалка, она мешает бетон, как известно.
2: Да.
3: Ты строитель?
5: Нет, дом строю.
2: Дом?
5: Себе.
2: Дом. Себе строишь дом?
3: Я строитель, нет, просто дом строю. Вообще-то я таксист, а строитель это я так.
2: И ты что, такой крутой дом себе строишь, что у тебя бетономешалка там даже?
5: Есть, есть.
3: Конечно, да. Он же не хочет, чтобы волк пришел, дунул и его снесло.
2: Да? Ну, или, например, да. Чтобы медведь залез на теремок и все развалилось.
3: Правильно. Вообще. Поэтому мы на совесть. Ну, цемент, бетон,
5: на
3: кирпич.
5: На качество дело.
2: Братик, ну надо отойти от бетонной мешалки, потому
3: что сейчас уши лопнут.
2: Бетонная мешалка мешает вести эфир сейчас в данный момент, а не бетон. Да.
5: Лучше.
2: Да, алло.
3: Вот другое дело.
2: Я так понимаю, ты до этого голову в бетономешалку засунул, да, чтобы...
3: С телефоном вместе.
2: Чтобы погромче слышно было.
5: Ну, консистенцию проверять же надо.
2: И что, ты там фундамент, да, сейчас заливать будешь?
5: Да, да, чуть-чуть еще осталось.
2: Нормально, а арматуру раскидал уже, или ты просто бетонный каркас у тебя...
5: Нет, там все повязано, помотано все.
2: Все понял. Сам вязал или кто? Или тебе привезли?
3: Нет, бабушку. Бабушка попросила, она связала арматуру.
6: Сыночек, я тебе, внучок, все тебе связал вот арматуру.
2: Спасибо, нормально тебе.
6: Спасибо. Ну, посмотри, как тебе хорошо.
2: Рассказывай, где самое далекое ты был, но учитывая, что ты дом строишь, скорее всего, ты деньги все здесь оставил.
5: Нет, до этого ездил. А, нет, Петропавловск, Камчатка.
2: О, а там правда полночь там всегда?
5: Там... Нет, там всегда нормально.
3: Но
5: там
3: все-таки врут. Ночь,
2: как врут, да?
3: Понятно.
5: Блин. Врут. Петропавловске нет.
3: А я из ней хотел вернуться к предыдущей теме. Скажи, пожалуйста, а вот как ты проверяешь качество, ну, замеса бетона? Ты пальчиком так?
2: Да.
5: Мизинцем вот так делается. Ну, до этого уже там сколько лет лил до этого. Это как бы потом зазвенит нормально, все, значит, пойдет.
3: Звенит.
2: То есть ты уже не первый раз бетон льешь?
5: Ну да.
2: А какие-то пропорции, как там песок, смесь, в каких пропорциях, как лучше?
3: Да, научи, там корицу, 2, там 3, соль 1. По вкусу надо 2, добавить.
5: 2-3-1.
2: 2-3-1. 2 чего?
5: 2-3-1.
4: Вообще-то 3-2-1.
2: Да, подожди. 2 песка, 3 смеси и 1 воды.
5: Нет. 2 песка, 3 щебня и цемент.
2: А воды сколько? Типа, да, надо как, чтобы она как консистенция сметаны была или как на блинчике?
5: Ну, а куда, смотри, лить надо? Чтобы пролилось поглубже.
3: 2 песка, 3 щебня и 1 вода. А девушка, можно мне 2 песочка, 3 щебня и водичку?
2: Ну, он так в Леруа и
3: стоял. Дом строите, да?
2: Он так в Леруа и стоял, скорее всего. Девушка, взвесьте мне немножко.
3: 2 песка в какую цену?
2: Да, она такая, взвесьте 800 грамм щебня, они такие, на 1000 получилось, будете брать? Да, давайте.
3: И одну щебеночку так из пакетика.
2: Да. Слушай, ну круто, то есть ты строитель.
3: Удачи тебе, да, вообще, давай, молодец пока. В этом нелегком деле.
5: Спасибо.
3: Давай, старичеллам.
2: Смотрел какой-то тут фильм, тоже документальный, про дизайн в Советском Союзе, и там иногда включали песню про строителей. То есть в Советском Союзе же воспевались трудовые профессии, и там типа, скажи спасибо строителям, что-то там такая песня была. Она да. меня как-то так впечатлила, и я тоже, знаешь, вот нет-нет, иногда проникаюсь этим совет-вейвом, типа вот мне хочется вот... Это знаешь, как вот в игре Atomic Heart показывают вот этот типа Советский Союз, которого не было никогда вот в игре вот в этой, и ты все равно как-то тебя оно завораживает.
7: Потому что это история наша, да, это наши деды, прадеды, конечно.
2: Вот это вот красные похороны, вот это. Ну помнишь?
4: А Черемша, было? Черемша была там?
2: Черемша, я
3: в
2: не знаю.
3: В Советском Союзе Черемши у нас было.
2: Красные похороны, я читал про это, что в какой-то момент в Союзе решили отказаться от традиционных... от традиционного, традиционной вот этой вот...
7: Погребения.
2: Ну, я хотел сказать, и избежать...
3: Давай этого, на этой ноте закончим эфир, правильно, конечно.
2: Традиционной
3: давай.
2: Церемонии, потому что она так или иначе связана с религиозными какими-то вещами, а в Советском Союзе же одна религия была.
3: Так.
2: И решили делать вот эти вот красные похороны, что они из себя представляли. Как будто бы то же самое, только все вот в красном вот этом вот цвете. И читают там не то, как человек хороший был, а какие-то правильные вещи, которые надо. Вот там... партия, там вот это вот все так далее.
3: Ленин,
2: партия, но потом поняли, самому. Что каждый раз так всех это слишком будет дорого и готовится, и поэтому только вот высокопоставленных каких-то.
3: Спасибо за этот ликбез.
8: Ворше 11 часов.

0: Асия и Звонкий. Фонари. КамАЗ, Валерия и Red Square. Зеркала.
1: Открой Скиф. Радио Скиф.

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.

всем доброе утро, чтобы вы не забыли. Женя Слибу у микрофона в студии Радио Скиф. Я напоминаю, сегодня понедельник. Кого-то поздравляю, кого-то нет, но поздравляю всех, кто пошел в отпуск, скорее всего, возможно. И вы вряд ли меня слышите, но мы рады за вас от чистого сердца. Или нет, вы уже не узнаете, потому что не слышите. Всем хорошего рабочего дня, хорошей рабочей недели в целом. Ну и выходного тоже приятного. Кто отдыхает в этот день, погода более-менее сегодня, поэтому приходим в себя, потихоньку настраиваемся на рабочую неделю, поможет нам в этом приятная музыка. Ну и, конечно же, не менее приятные новости, и скоро узнаем отчет там по гороскопу на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Филиал Орши водоканала после на работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52 47 94. 52 47 94. Требуется водитель категории CE «Маслиномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочая и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-02-87. 829-712-02-87.
1: Гороскоп на радио «Скиф».
0: Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики. Тельцы, сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры. Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими. Раки, вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ. Львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое. Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной. Весы, даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшают самочувствие. Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие, без лишних оправданий и пользы. Стрельцы, даже незначительное изменение в домашней обстановке способно поднять настроение всем, кто живет рядом. Козероги, сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли. Водолеи, обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу. Рыбы, небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены. И для всех знаков зодиака, сегодня короткий разговор по душе может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу, лучше время выбрать одно направление и довести его до конкретного результата.

0: Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама на радио МТС 7-436-436.
2: Джелагония. Прости меня.

1.45, правда, Coldplay, я думаю, сразу и дышится получше, и работается тоже повеселей, и не совсем скоро. А мы начнем программу «Привет в поздравлении», где можно поднять настроение, кому музыка уже не спасает в этот понедельник. Наш рабочий полдень совсем скоро начнется, сразу после свежего выпуска новостей. А 21-06-39, код 29 МТС, это наш вайбер, совершенно бесплатно. Поздравим, передадим привет, а пожелаем чего-нибудь, кому-нибудь обязательно. И наш номер студии для звонков 51-83-19. Начнем совсем скоро, оставайтесь с нами.

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Филиалу Орша водоканал на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52 47 94. 52 47 94.
1: Тестостерон и света. Сладкая вата.

0: Стив, хиты, вызывающие привыкание.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Ворше полдень.
1: На радио Скиф новости. Новости.
2: У микрофона Сергей Бойко. День добрый. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 июня проведет переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой, который совершает официальный визит в Беларусь. Об этом Белта сообщили пресс-службе белорусского лидера. Это первый визит на высшем уровне в истории двухсторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов перспективными партнерами на африканском континенте. Переговоры пройдут у Дворца независимости. Прежде всего, президент обсудит проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексы механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, которые расширят и укрепят двухстороннюю договорную правовую базу в различных сферах. В Урше масштабное празднование фестиваля белорусского льна «Поле кветок» ознаменовалось торжественным шествием «Льняная река». Колонна стартовала от городского стадиона и двинулась по улице Владимира Ленина в сторону коллегиума иезуитов. В процессе участвовали несколько сотен работников Оршанского льнокомбината, ЗАО «Светанок», Ореховского льнозавода, предприятия «Нить», а также представители учреждений образования и культуры. По пути следования к ним присоединялись работники других предприятий организации «Оршанщины», которые вышли встречать колонну. Возглавляли шествие байкеры из мотоклуба «Бумеранг». Оршанцы и гости города тепло приветствовали участников масштабного действа. На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом выступил председатель Оршанского районного исполнительного комитета Леонид Мойжик. Леонид Игоревич тепло поприветствовал гостей и участников праздника, а также зачитал официальный поздравительный адрес от председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Рогожника. Высокий статус мероприятия подчеркнуло и участие представителей парламента. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Михно зачитал приветственный адрес от председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергиенко. В обращении было отмечено колоссальное значение фестиваля для популяризации белорусских традиций и укрепления нашего культурного суверенитета. Затем начался фестивальный концерт. На сцене артисты один за одним сменяют друг друга. Целая россыпь звезд белорусской эстрады. Долгожданными гостями праздника стал популярный дуэт «Калибри» и «Мавик». Завершился фестивальный день в Орше красочным фейерверком в ночном клубе. У православных верующих начинается Петров пост. Он всегда начинается с понедельника, через неделю после праздника Святой Троицы. Поэтому каждый год дата его начала разная. Завершается он всегда 11 июля, накануне Дня памяти христианских мучеников апостолов Петра и Павла. Этот пост относительно нестрогий, рыба разрешается во все дни, кроме понедельника, среды и пятницу. В понедельник можно употреблять горячую пищу без масла, среда и пятница – строгий пост, сухоедение, можно есть хлеб, вареные овощи, фрукты, пить воду, компот. В остальные дни разрешаются рыбные, крупяные, грибные блюда с растительным маслом. Это вся информация к этому часу, далее прогноз погоды.
1: Погода.
2: Сегодня облачно, с прояснениями, обещают дождь, днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер южный слабый. Самый теплый день 8 июня с температурой плюс 30,7 был в 1999 году. Самый холодный плюс 1,7 в 2016. Сейчас в Орше около 21 градуса тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет.

0: Тает и не выходит.
1: Производственный филиал ООО «Савушкин продукты Ворша» приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Дубровинский реагросервис требуется водитель автокрана, водитель амкадора, зарплата от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80, плюс 375-29-712-98-80. У Подшанский спецкомбинат требуется специалист по организации закупок, юрист, специалист отдела кадров, рабочая зеленого строительства, водители категории Б, С, официант в кафе. Телефоны 53-34-61, 53-34-61 и 829-894-2502, 829-894-2502. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефоны 829-650-2232, 829-650-2232 и 829-713-4556, 829-713-4556.
0: В рабочий полдень. Программа поздравлений на радио Скиф. В рабочий полдень.
1: Начинается программа приветов и поздравлений. Рабочий полдень на радио Скиф. Наш вайбер 210639, код 29МТС. И наш номер студии для звонков 51-83-19. Поехали. Откроет нашу программу «Привет музыкальный и солнечный». Чего не хватает, конечно же, сегодня же днем для Алексея. А для мужа Алексея хорошего тебе рабочего дня.

0: Реклама.
1: Устал от тусклого света и неисправных фар? В СТО «Вираж» появилась новая услуга – ремонт и обслуживание фар, а также установка современного билет-света. Обеспечьте своему автомобилю яркое и безопасное освещение. Быстро, качественно, по доступным ценам. Мы находимся по адресу Белинского 3D. Спешите!
2: Категории Б, С, СЕ в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Нилетто, Олег Майами и Леша Свик. Громче города.
4: Долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

Радио на трех девятках. Радио твоего города.

0: Производственный филиал ООО «Савушкин продукты Ворша» приглашает на работу уборщика территории, уборщика помещений, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, приемщика с датчика пищевой продукции, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, водителя автомобиля категории CE, облицовщика-плиточника, штукатура, каменщика. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. У АВО «Завод Ликмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63 и 829-335-96-14. Филиал «Варшанский хлебозавод» на постоянной работе, новый магазин, городской поселок Ореховск, требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 519732, 519732, 8044-540-4619, 8044-540-4619 и 8033-624-4814, 8033-624-4814. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер, зарплата высокая, телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочие и сторожа, зарплата от 1500 рублей, телефон 829-712-02-87, 829-712-02-87.
1: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

0: Реклама. Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
1: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Диджей Смэш. Розовый туман.
1: Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай.
0: На радио Скиф.

Программа приветов и поздравлений. Рабочий полдень завершается. День 8 июня продолжается. И продолжится он 2 часа с программой движения безопасности от 2 сейчас до 2, если бы точнее, будет звучать лучшие хиты и новинки. Как раз пока кто-то будет кушать. Приятного аппетита, кстати, кто этим и займется в ближайшее время. Ну а всем остальным, конечно, оставайтесь с нами, потому что хиты и новинки только здесь и только в следующем часе.

0: требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон +375 29 804 2009. +375 29 804 2009. Филиалу Орша водоканал на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52 47 94. 52 47 94.
1: 99,9 FM. Рахим и Нюша, не бойся.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: лучшая музыка. На 99.9 FM.
1: Хорошее настроение. Только на радио.

0: Анна Асти топит.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Устал от тусклого света и неисправных фар? В СТО «Вираж» появилась новая услуга – ремонт и обслуживание фар, а также установка современного билет-света. Обеспечьте своему автомобилю яркое и безопасное освещение. Быстро, качественно, по доступным ценам. Мы находимся по адресу Белинского, 3D. Спешите!
2: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
3: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.

0: пор «Шаграммаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефоны 520548, 520548 и 8033-329-6801, 8033-329-6801.
1: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
2: Гаязовс Бразерс. Где зимует лето?

работа, точно ты моя. Я на берегу, как одинокий твой маяк. Ты на дискотеке, поешь все мои треки. Значит, видишь ярче.

0: Дубровинский райагросервис требуется водитель автокрана, водитель амкадора, зарплата от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей, телефон плюс 375-29-712-98-80, плюс 375-29-712-98-80. У АО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплатой 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей, телефоны 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8-29-335-96-14, 8-29-335-96-14. Филиалу «Оршеводоканал» на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94, 52-47-94. Требуется водитель категории CE «Маслиномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочая и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-0287. 829-712-0287. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефон 829-650-2232, 829-650-2232 и 829-713-4556, 829-713-4556. Требуется разнорабочая и сторожа. Зарплата 1500 рублей. Телефон 829-712-0287, 829-712-0287.
1: Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

0: Очки, кольца и Зиверт. Еда невкусная.
1: Музыка всю ночь играла. Музыка всю ночь играла.
0: Одинокий пассажир. Филатов и Карас. Одинокий пассажир.

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон +375 29 804 2009. +375 29 804 2009.
1: Дима Урих, на меня ты не сердись.

0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама на радио МТС 7-436-436.

0: Движение безопасности.
1: Всем-всем добрый день. У микрофона Сергей Бойко. На волнах 3/9 стартует программа «Движение безопасности». И на прямой связи с нами Виктория Веремьева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Дершанского райисполкома. Виктория, день добрый, вам слово.
2: Добрый день, радио «Скиф». Добрый день, радиослушатели. За минувшую неделю на территории Оршанского региона сотрудниками госавтоинспекции пресечено 528 нарушений правил дорожного движения. Задержано 4 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, и 8 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея права управления. Пресечено 22 нарушения правил дорожного движения, совершенных пешеходами и велосипедистами. На дорогах региона зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Завершилось специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети», которое традиционно проводилось по всей стране с 25 мая по 5 июня и было направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул. За время мероприятия сотрудниками отдела ГАИ, а также иных служб милиции проведены выступления в учреждениях образования, беседы с несовершеннолетними и родителями. Обеспечена безопасность при проведении торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года. Кроме профилактических, проведены и рейдовые мероприятия по пресечению нарушения правил дорожного движения. За время акции сотрудниками госавтоинспекции пресечено более 1000 нарушений правил дорожного движения. Пресечено 309 фактов движения водителей в светлое время суток без включенного ближнего света фар и 17 нарушений правил перевозки детей и пассажиров. Уважаемые взрослые, у школьников начались летние каникулы, а это значит, что большое количество детей будет передвигаться по дорогам, гулять во дворах и кататься на различных средствах передвижения. В период каникул родителям необходимо обеспечить постоянный присмотр за своими детьми, контролировать досуг несовершеннолетних и интересоваться, чем заняты дети на улице. Водителей же призываем обеспечить безопасную перевозку несовершеннолетних, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Во время движения быть предельно внимательными, особенно при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта и во дворах. Благодарю за внимание.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нами была Виктория Веремьева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Дершанского райисполкома. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
0: Движение безопасности.

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Асия. Сильно так.
4: Ближе.

0: Leer. Leer.
1: По ООО «Завод Лигмаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42-0060. 8-29-335-96-14 8-29-335-96-14. ООО «Орша Громаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется разнорабочие и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-0287. 829-712-0287.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Лучшие исполнители в прошлом. Отличная компания в настоящем.

Вильнолаурошанский хлебозавод на постоянной работе, но новый магазин городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 519732, 519732, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Требуется водитель категории CE, масс длинномер. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефоны 829-650-22-32, 829-650-22-32 и 829-713-45-56. 829-713-45-56.

Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Порше 15 часов.
1: 99,9 FM.
2: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
3: Радио Скиф.
4: Дискотека «Авария» Ивона Мур. «Кукла». Ремикс.

0: Слушай на радио Скиф. Наливное яблочко. Татьяна Куртукова. Наливное яблочко.
1: Не поверив в сказочку, душу
2: не беспокойся, моя дорогая.
0: Свят, не беспокойся, дорогая.

Бахти и Туркен. Скандалистка. Хорошо, когда есть радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
3: Реклама на радио МТС 7-436-436.
4: ОАО «Завод Лигмаш» требуется начальник отдела технического контроля зарплаты 3440-3950 рублей, начальник отдела ведущий инженер по метрологии, заработная плата 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей, телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42-0063, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. Требуется разнорабочая и сторожа, зарплата от 1500 рублей, телефон 829-712-0287, 829-712-0287.
5: 3, 2, 1, поехали!
4: Далеко ехать не надо, и слава богу, уже несли бы микрофона в студии Радио Ски. Всем здравствуйте, добрый день еще раз. И мы начинаем по традиции уже каждый понедельник правовую викторину «Праволюдям» от регионального центра правовой информации Витебской области. И разыгрывать мы будем сувенирную продукцию. Организаторами викторины являются региональный центр правовой информации Витебской области, филиал Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь и ООО «Телеком Гарант» город Орша. Каждый гражданин имеет возможность использовать достоверную правовую информацию дома, на работе, в любом удобном для него месте. Источниками такой информации являются созданные Национальным центром законодательства и правовой информации Республики Беларусь государственные информационно-правовые ресурсы, Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, поисковые системы по законодательству «Эталон» и «Эталон онлайн», детский правовой сайт и правовой форум Беларуси. Воспользоваться данными ресурсами и получить необходимую информацию о них вы можете в региональном центре правовой информации Витебской области по адресу город Витебск, улица Гоголя, 14, телефоны 212, код 68-81-03-68-20-81 или на сайте Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь центр.gov.by. Разыгрывать, как я уже сказал и повторюсь снова, будем сувенирную продукцию. Для этого нужно ответить на вопрос, я задам его. Будет три варианта ответа, ваша задача ответить нам на Viber 210639, код 29МТС. Отвечаем одним сообщением. Просто три варианта будет, 1, 2, 3, одним сообщением, не дополняем, ничего не пишем, ну, можно добрый день написать, будет приятно, и не удаляем, самое главное, не изменяем, это будет видно, учитываться будет только первоначальный вариант ответа, и чей ответ будет, например, 15-м, как обычно, 15-м в списке всех правильных ответов, тот и будет победителем и заберет сувенирную продукцию. Вайбер 210639, напомню еще раз. Ну, а вопрос на сегодня такой. С какого возраста граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными? Три варианта ответа, как я уже сказал. Первый вариант — это с 14 лет, второй вариант — с 16, или третий вариант — с 18 лет. С какого возраста граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными? С 14 лет, с 16 лет или с 18 лет? 210639, наш вайбер для всех ваших ответов. Напомню, 15-й в списке всех правильных заберет сувенирную продукцию и станет нашим победителем нашего понедельника. Итак, уйдем сейчас на музыкальную паузу. Давайте снова повторю вопрос, послушаем музыку и снова продолжим. С какого возраста граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными? С 14 лет, с 16 лет или с 18 лет? Поехали! Всем удачи!

0: Филиалу Оршеводоканала постоянно работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 524794. 524794. Требуется водитель категории CE, МАЗ «Длинномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 часов до 16 часов 9 июня. Движение будет осуществляться через Липки. Правовая викторина «Право людям» продолжается. Сейчас я напомню вопрос, который звучал, который сегодня еще будет звучать, и ответы на него, варианты ответов. Напомню, конечно же, спешу, напомню, что разыгрывается сувенирная продукция. С какого возраста граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными? Три варианта ответа. Первый вариант с 14 лет, второй вариант с 16 лет или третий вариант с 18 лет. Ответы присылайте на Viber 210639. Напомню, что 15-й в списке всех правильных ответов заберет приз сувенирную продукцию. И нужно ответить правильно или неправильно. Но в любом случае правильно. Плюс еще вам должно очень сильно сегодня повести, чтобы быть 15-м в списке всех правильных. Совсем скоро начнем подсчеты. А пока с какого возраста граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными? С 14 лет, с 16 лет или с 18 лет? Музыкальная пауза еще впереди, небольшая, поэтому есть еще шансы. У многих я еще подсчет не вел, Вайбер пока не открывал, вижу, сообщение приходит, и это хорошо, но скоро уже начну это дело делать. С какого возраста граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными? С 14, с 16 или с 18 лет? 21-63-9 наш Вайбер для всех ваших сообщений. Время еще есть, но скоро подводим итоги.
1: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио Скиф.

Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.

0: Ну что, сынок, пришло время дать им наш боевой и несокрушимый ответ.
1: Пришло время провести итоги розыгрыша викторины нашей правовой «Право людям» от регионального центра правовой информации Витебской области. Напомню, разыгрывается, это уже, можно сказать, разыгралось, но совсем скоро мы узнаем, кто именно стал обладателем и победителем сегодняшней викторины в начале нашей недели. Все как обычно, по понедельникам. Но организаторами викторины являются региональный центр правовой информации Витебской области, филиал Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь и ООО Телеком Гарант город Орша. Каждый гражданин имеет возможность использовать достоверную правовую информацию дома, на работе, в любом удобном для него месте. Источниками такой информации являются созданные Национальным центром законодательства и правовой информации Республики Беларусь государственные информационно-правовые ресурсы, Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, поисковые системы по законодательству «Эталон» и «Эталон онлайн», детский правовой сайт «Правовой форум Беларуси». Воспользоваться данными ресурсами и получить необходимую информацию о них вы можете в региональном центре правовой информации Витебской области по адресу город Витебск, улица Гоголя, 14, телефоны 8212-68-81-03 и 68-20-81 или на сайте Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь center.gov.by. Ну и, конечно же, к самому интересному и перейдем к победителю. Но сперва повторю вопрос, который звучал сегодня. С какого возраста граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными? Три варианта ответа. Это с 14, с 16 или с 18 лет. Ну и, конечно, третий вариант, самый правильный, это с 18 лет граждане Беларуси имеют право избирать и быть избранными. Ответов было много, разные. И, конечно, больше всех повезло по линии. Я вас поздравляю. 29-77, последние 4 цифры номера. Вы стали нашим победителем, вы ответили правильно и были 15-м в списке всех правильных ответов. И забирайте приз, сувенирную продукцию. И всем, конечно же, хочется сказать спасибо за участие. Активно сегодня было, хоть и понедельник, но мы знаем, вторник еще тяжелее, чем понедельник день. Но такой старт на эту рабочую неделю мы точно все явно заслужили. Хотел сказать, не другое, хотел сказать слово, но пришло в голову именно это. Никуда не уходим далеко, потому что в 16.00 заключительно я уже дома мысленно. Все потому, что погода испортилась, как и наше настроение, да, по понедельникам обычно. То солнце, то дождь, но вот испортилась погода, ветер сильно поднялся, поэтому будьте аккуратны. Аккуратны и осторожны. Ну а в 16.00 выпуск новостей, который совсем скоро начнется. И оставайтесь с нами.

Ясный мой свет. Для своих просто скиф. Лирик. Кассеты.

Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09.

0: Ворше 16 часов.
1: На радио Скиф новости. Новости.
2: Микрофон Сергей Бойко. День добрый. Сильные дожди накрыли Беларусь. Спасатели ликвидируют последствия непогоды. За минувшие сутки в результате грозы и шквалистого ветра в Гомельской и Витебской областях зафиксированы 4 случая падения деревьев. Работники МЧС провели их распиловку и уборку. Утром 8 июня в Минской области подразделения МЧС трижды оказывали помощь в откачке воды из подтопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке. Пострадавших нет. Спасатели работают на месте подмыва грунта в Витебске. Инцидент произошел вблизи жилого дома. Для установления причин произошедшего и принятия всех необходимых мер по обеспечению безопасности людей организована работа комиссии по ЧС при Витебском горосполкоме. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Витебска выявили факты хищения силового кабеля с территории местного предприятия. Установлено, что с сентября 2025 года на территории завода работники снимали с кабеля изоляцию, извлекали медную жилу, зачищали и сдавали нелегально скупщикам вторсырья. Общая сложность они похитили около 1 километра кабеля. Полученный нелегальный заработок мужчины делили поровну. Сумма причиненного предприятию ущерба составила почти 15 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Более 1100 нарушений ПДД пресечено на дорогах Витебской области за выходные дни. Зарегистрировано 35 ДТП с материальным ущербом, из них 12 произошли в областном центре. Задержано 10 нетрезвых водителей, 30 бесправных. 87 водителей превысили скоростные ограничения, 23 проехали на запрещающий сигнал светофора, 56 не предоставили преимущества пешеходам, 9 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 47 перевозили детей в недетских удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 142 пешехода и 57 велосипедистов. Из них 13 находились в состоянии алкогольного опьянения, 30 – без световозвращающих элементов. На базе гимназии номер 1 имени Семенова в Орше для участников военно-полевых сборов состоялась военно-спортивная игра «Зорница». Мероприятие собрало учащихся 10 классов, средних школ номер 7, 9, средней школы номер 20 имени Флёрова, а также гимназистов. Для участника была подготовлена насыщенная программа, включавшая несколько этапов. Ребята продемонстрировали свои навыки в смотре строя песни, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке оружия, силовых упражнениях, прохождении полосы препятствий, военно-медицинской подготовке и ориентированию на местности, сообщает «Оршанская газета». Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 8 июня. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой и средней скорости продажи автомобилей Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Начало сильной магнитной бури ожидается в течение понедельника. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По прогнозам, сила магнитной бури может достичь G3. Как отметили в лаборатории, вероятность событий на сегодня составляет 96%. Вероятность того, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день, оценивается в 85%. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
2: Завтра облачно с прояснениями, вероятность дождя не исключена. Ночью плюс 16, днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный слабый. Сейчас в Орше 21 градус тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет.
3: Живи ярко!
1: Каждый день и каждую ночь.
3: 99,9 FM.
1: Моя Мишель на малиновой луне.

0: слушает даже твой котик. Радио Скиф.
1: ОАО «Завод Лигмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 829-335-96-14, 829-335-96-14. Требуется разнорабочая и сторожа, зарплата 1500 рублей, телефон 829-712-02-87, 829-712-02-87.

0: Реклама. Где самый большой выбор автомасел и технических жидкостей?
1: «Вираж».
0: Где низкие цены на масла?
1: «Вираж».
0: Где можно получить скидку при замене масла?
1: «Вираж».
0: Диагностика подвески бесплатно. СТО «Вираж». Белинского 3 с 8 до 20.00 без обеда, без выходных.
2: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
3: Телефон МТС 610-40-40.
4: Реклама на радио МТС 7-436-436.
5: Три дня дождя. Отпускай.

0: Добро. Красиво жить.
1: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Реклама.
1: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
0: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
2: ООО «Завод Лигмаш» требуется начальник отдела технического контроля. Зарплата 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-2097-42-2097-42-2063-42-2063-8029-335-96-14. Филиал «Оршанский хлебозавод» на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19 и 8033-624-48-14.

0: ООО «Оршагромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется водитель категории CE масс «Линомер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефоны 829-650-22-32, 829-650-22-32 и 829-713-45-56, 829-713-45-56. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 до 16.00. Завтра движение будет осуществляться через Липки.
1: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09.
1: Все топовое по-белорусски на радио Скиф.

0: Spotify.
1: Кажется, все так не вечно. Облачно с порывом ветра. Больше не бегу по встречной за любовью безответной. Кажется, все так не вечно.

0: Зиверт. 1%. Джонни и Араш. Боро Боро.
1: Хочешь что-то новое? Это что-то.

0: Porsche 17 часов.
1: Хит за хитом. Радио Скиф.
2: 99.9 FM. Хит за хитом на радио Скиф.
3: Весна 305. Лето.

0: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Орше приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Витебское предприятие противопожарных работ «Аршанский филиал» требуется электромонтёр охранно-пожарной сигнализации. Зарплата от 2 до 2,5 тысяч рублей. Звоните по телефону 825-549-08-53. 825-549-08-53. УАО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля зарплатой 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-60. 63-829-335-96-14. ООО «Орша Агромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефоны 520548, 520548 и 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется разнорабочая и сторожа. Телефон, зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-0287. 829-712-0287.
1: Реклама. Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
2: Реклама на радио МТС 7-436-436. Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Якубовского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: О, где я был, мужики? В магазине автозапчасти на Белинского 2А. Я все для своей Джили подобрал, а друг для своей иномарки. А чего в наличии не было, заказали. Магазин автозапчасти на Белинского 2А. Зеленая полоса с запчастями. Напротив авторынка. Телефон МТС 696-88-00.
2: Категории Б, С, СЕ в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
3: Автотехцентр «Вираж» предлагает бесплатную диагностику подвески, весь сервис автомобильных услуг, а также бесплатную замену масла при покупке масла у нас. Ремонт автомобилей любой сложности. И на весь ремонт есть беспроцентная рассрочка. Мы находимся по адресу: улица Белинского, 3D. Спешите.
0: Реклама на радио МТС. 7-436-436.
4: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Орше приглашает на работу уборщика территории, уборщика помещений, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, приемщика с датчиком пищевой продукции, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, водителя автомобиля категории CE, облицовщика, плиточника, штукатура, каменщика. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Дубровинский реагресс-сервис требуется водитель автокрана, водитель амкадора, зарплата от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80, плюс 375-29-712-98-80. Филиал Орша водоканал на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 524794. 524794. Купаршанский спецкомбинат требуется специалист по организации закупок, юрист, специалист отдела кадров, рабочий зеленого строительства, водитель категории Б, С, официант в кафе. Телефон 53-34-61, 53-34-61 и 829-894-2502, 829-894-2502. Филиал Оршанский хлебозавод на постоянную работу требуется новый магазин, городской поселок Ореховск, администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19 и 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер, зарплата высокая, телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы, оплата достойная, телефоны 829-650-2232, 829-650-2232 и 829-713-4556, 829-713-4556. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 до 16.00 9 июня. Движение будет осуществляться через Липки.

0: слушай на радио Скиф. Мари Краймбрери. Все прошло. Не лето. Вернемся.
1: Когда-нибудь поймешь, быть может, споткнешь.
2: Давай строим пати.
0: Филатов и Кэрос. Пати.
2: И музыка поднимет всех соседей с кровати. Давай строим пати.
0: Ты с нами? Отлично. Радио.

подходит к концу наш понедельник, в смысле рабочего дня, еще вечер впереди, конечно же, еще раз отдохнуть, уже прийти в себя и понять, что уже неделька началась, и давненько уже первый день прошел, пролетел даже, можно сказать, возможно, у многих. У кого-то продлился долго, но я думаю, приятная музыка и такие же новости вам помогли разукрасить времяпровождение. Ну, насчет завтрашнего дня по погоде хотелось бы, конечно, в завершении еще рассказать. Облачно с прояснениями на завтра. Вероятность дождя, конечно же, не исключена. Ночью до плюс 16, днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер северо-западный слабый. А прямо сейчас в Орше 21 градус тепла. Источник прогноз погоды Белгидромет. Женя, если бы был с вами, на этом все. Всем хорошего, а главное, теплого вечера. 18.00, заключительный выпуск новостей. На сегодня про них тоже не забываем. Услышимся завтра. Обнял.

0: ВОВО «Завод Лигмаш» требуется начальник отдела технического контроля зарплатой 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-2097, 42-2097, 42-2063, 42-2063. 3 829 335 96 14. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочая и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-02-87. 829-712-02-87.
1: Для своих просто скиф. Джа Халиб, следуй за мной.

0: Ворше, 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями к этому часу Евгений Слива, добрый вечер. Белорусско-иранское сотрудничество в сферах здравоохранения и фармацевтики обсуждалось на встрече чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь в Иране Дмитрия Кольцова, заместителя министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Махди Персалихи. Об этом корреспонденту Белта сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Махди Персалихи также является главой иранской организации по контролю за продуктами питания и медикаментами. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития сотрудничества между профильными ведомствами Беларуси и Ирана. Глава белорусской дипломатической миссии и заместитель министра подтвердили нацеленность на поступательное развитие отношений между двумя государствами в различных сферах, в том числе по таким направлениям, как здравоохранение, фармацевтика и продовольствие. БелАЗ продемонстрировал свой высокий технологический потенциал в столице Кыргызстана, Бишкеке. Завершилась первая международная выставка LO2 Trade с участием компаний стран ШОС, сообщили Белта на предприятии. На платформе национальной экспозиции Республики Беларусь БелАЗ презентовал инновационное транспортное решение для горнодобывающей отрасли и 27-тонный самосвал-землевоз МУАЗ-75054 с дизельным двигателем мощностью 360 лошадиных сил. Это новый полноприводный самосвал в линейке машин повышенной проходимости могилевского филиала БелАЗа. Его главная задача – эффективная транспортировка грунта при выполнении вскрышных работ в горнорудной отрасли, а также на масштабных стройках от гидротехнических объектов до железных дорог. Кыргызстан обладает колоссальным потенциалом в горнорудном секторе от богатейших месторождений золота до уникальных залежей редкоземельных металлов. Самосвал-землевоз сразу же нашел своего покупателя и прямо с выставочной площадки отправился работать в карьер одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны. Два жителя Витебска похитили на предприятии силовой кабель, причинив вред на 15 тысяч рублей, сообщили корреспонденту Белта в ОВД Витебского облсполкома. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Витебска выявили факты хищения силового кабеля с территории местного предприятия. Установлено, что с сентября 2025 года на территории завода работники снимали с кабеля изоляцию, извлекали медную жилу, защищали и сдавали нелегально скупщикам вторсырья. В общей сложности они похитили около 1 километра кабеля. Полученный нелегальный заработок мужчины делили поровну. Сумма причиненного предприятию ущерба составила почти 15 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Это вся информация к данному часу.
1: Лучшая музыка на 99.9 FM.
3: Хорошее настроение только на радио.
1: С

0: слушай на радио Скиф.
1: Сотни раз обжигать.
0: Артикасти. Быть счастливой. Даша, пауза.
2: Мне так это нравится. Держи меня за руку и поставь на паузу.
3: Я подарю тебе все.
0: Пять утра. Подарю.
3: Подарю солнце и звездные ночи. Я подарю тебе все.
0: Радио Скиф. Иди за мной.

0: любишь слушать русскую музыку, люби и слушай. На радио Скиф.
1: Револьверс. Ни пуха, ни пера.
2: Тише, когда

0: Porsche 19 часов.
1: Удовольствие для души.
2: На 99,9 FM.
1: Радио Скиф.
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Нилетто. Someone like you.

темной ночкой я любил.

Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

0: Весна 305. Наверное, все.
1: Это, наверное, все. Больше не верю, больше не хочу.
2: На этом

0: Порше 20 часов.
1: Радио Скиф. Когда грустно. И когда весело. И наоборот.

0: Давай без слез, на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я соберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.
1: Мы

слушай на радио Скиф. Под ногами горе, горе, горе небеса. Джонни и Араш. Боро Боро. Нюша, Аморе. Зиверт, 1%. Радио Скиф. Для своих просто Скиф.

0: Хіт за хітом. Радіо Скіф.
1: 99.9 FM. Хіт за хітом. На Радіо Скіф.

0: дворше 21 час.
1: Радио Скиф.

0: Ваня Дмитриенко, Цветаева. Даша, пауза.
1: Мне так это нравится. Держи меня за руку и поставь на паузу.
0: Кто на чем, а я на радио Скиф.

0: лучшая музыка. На 99.9 FM.
1: Хорошее настроение. Только на радио. Скиф.
2: Амирчик. Розовый вечер.

0: это пройдет.
1: Я знаю все наперед. Это пройдет.
0: Мысли, мысли вслух. NXN. Мысли вслух. Holiday Boy. Love Again. Когда есть Скиф, радио Скиф.

0: знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
1: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.

Скиф. Радио Скиф. Удовольствие для души. Никита Киоссе. Тайна.

Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.

0: в Орше 23 часа.
1: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
2: Бай, Индия, Хчо и Мод. Шаде.

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Чебанов. О ней.

0: Радио Скиф. Пришел, услышал, заценил.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: мод одинок.нет. Филатов и Карас. Иногда.
1: Хочешь что-то новое? Это что-то.

0: Энергонадзор предупреждает. Не приближайтесь ближе 10 метров к лежащим на земле или висящим на доступной высоте электрическим проводам. Не поднимайтесь на опоры линий электропередач и на крыши подстанций. Не заходите в трансформаторные подстанции и другие энергетические объекты.
1: МОД. Перемены – это красиво.

0: Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
1: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
2: Винтаж, Космо и Скоро. Питер, я улетаю.

songs together. Archives on a VHS.

0: Дима Пермяков. Бесишься.
1: Я прихожу пьяный, а ты бесишься. Ну давай обслюсь, фоне на лестнице. Мне курсы хватает лишь на месяце. Я бросил все, чтобы забыть, кто ты.

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: В Орше 1 час ночи.
1: Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: На территории обслуживания Оршанского РОВД отмечено увеличение числа угонов и краж из автомобилей. Вот несколько простых советов, как автолюбителю не стать жертвой преступника. Оборудуйте свой автомобиль противоугонными устройствами. Пользуйтесь услугами платных и охраняемых стоянок. При наличии в собственности гаража оборудуйте его охранной сигнализацией. Необходимо знать и помнить. Не оставляйте в салоне своего автомобиля ключи от автомобиля, документы на автомобиль, деньги, кошельки, мобильные телефоны, сумки и другие ценные вещи. Убрав их, вы сбережете свое имущество и не станете жертвой преступников. Сохранность вашего имущества в ваших руках.
1: Весна 305. Чужой.
2: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль

0: Порше, 2 часа ночи.
1: Хорошее настроение.
2: На радио Скиф.
3: КамАЗ, Валерия и Red Square. Зеркала.

0: Милиция информирует, что киберпреступники, представляясь по телефону работниками банков, выманивают номер, срок действия, секретный код банковской карты, коды банка из СМС-сообщений. Помните, что работники банков не интересуются такими данными. Если вас просят передать сведения карты, завершите разговор и перезвоните в банк. Будьте внимательны при продаже товаров в сети интернет. Не переходите по ссылкам в сообщениях для получения предоплаты от покупателя. Никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты банковской карты. Проявляйте бдительность.
1: Макан. Асфальт 8.

0: СТ. Мы так похожи.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

0: Женя Трофимов, «Комната культуры», «Крайний снег».
1: День спускает закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: В Орше 3 часа ночи.
1: 99,9 FM.
2: 5 утра. Искорки.